По информации «Погода Бай» в Бресте сегодня днем дождь и 16 тепла, в Гродно плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске сегодня днем дождь и плюс 16.

0: детей старше 16 лет.
1: Иногда что-то, что выглядит на первый взгляд не совсем удачно, провально, может привести к огромному успеху. Пример такой истории завирусился в сетях. Фильм, мультипликационный китайский мультфильм, внезапно стал кассовым хитом из-за как раз-таки плохой и неудачной графики.
2: Это очень сказать, странно, да?
1: Да, но надо сказать, что над этим мультфильмом трудилось всего два человека, сын и его мать. И занимались они созданием этого фильма в течение там, почти 5 лет. И озвучивали сами, и сценарий писали, и графику, и дизайн, все сами. Но выглядит это как какая-то анимация, знаешь, 95-го или 7-го года. Первая компьютерная.
2: Только начало, да?
1: Но фильм, тем не менее, мультик каким-то образом вышел в кино, собрал очень мало изначально, а потом блогеры и все остальные начали скидывать мемы в соцсети, что, мол, вот такое... кино идет, такой мультфильм. На него пошли толпы смотреть, и фильм собрал достаточно внушительную сумму в прокате. Вот так получилось.
2: Ты знаешь, на самом деле в истории реально очень много таких случаев, когда что

0: сделали скриншоты, мемы в соцсетях написали. Мы вас поняли. Но курочка же все равно вкусная. Вкусная, согласились пользователи. И вот такой хейт, он поднял продажи аж на 15%.
1: Ну, здорово.
0: Ну, еще история компании Burger King, это вот буквально 6 лет назад. Они сделали рекламу, где их воппер покрылся плесенью через 35 дней. Люди начали говорить, вы что, продаете гниль? А на самом деле это был ход против химии. Они сравнили свой натуральный бургер с конкурентами, которые бургеры делали из консервантов. Реклама вирусная, продажи экологичной линейки вырастают на 20%, и компания золотилась вновь.
1: Ну вот видишь, Летова, я же тебе тоже говорю, что не всегда вот то, что выглядит неудачно на первый взгляд, оно
0: провально. Он очень даже симпатичный. Ну зачем ты так говоришь? Ну,
1: нет.
0: Зато человек хороший. Вот. Ну что ты?
1: Поэтому я тоже, ты когда сомневалась, это говорит да, не говорит да. Ну все же нормально.
0: Ну послушай, да.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Вы слушаете.
0: Вы слушаете.
2: Радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну, тут Полина решила начать утреннее шоу с такой насущной, проблемы. Говорит, немножко не хватает у нее все время ДЗП. И что же с этим делать?
2: Несколько лайфхаков, и так делюсь ими прямо сейчас.
1: Сколько будет?
2: Три.
1: Давай три.
2: Первый. Две банковские карты. Это первый лайфхак. Что это значит? Что одна карта у тебя основная, продукты, бензин, интернет, коммуналка, а вторая карта – это на развлечение. И вот когда ты понимаешь, ну, в каком процентном соотношении, 70% на основной карте, 30% на другой, ты сразу получил зарплату и разделил деньги.
1: А когда у тебя не делится сумма?
2: Сумма не делится.
1: Ну, такая, которую ни на одну карту не сбросишь, ни на вторую. Она такая, знаешь, между двумя картами такая... Племя растворилось.
2: Тогда
1: что
2: просто
1: делать?
2: Отдайте деньги жене.
1: Просто я не понимаю, зачем две карты, если на обоих отрицательный баланс.
2: Слушай, ну, с одной стороны, смотри, что говорят специалисты. Когда деньги заканчиваются на второй карте, на карте развлечений, тогда все, ты понимаешь, что если вдруг чего-то захотел дополнительного, только на следующий месяц.
1: Ну, это, я не знаю, с кем это сработает. Мне, если развлечений хочется, мне не важно, с какой карты брать.
2: Смотря
1: хоть
2: какие.
1: С контурной.
2: Может тебе заправить машину, это развлечение, и поесть дома. Ну, тогда все хорошо.
1: С возрастом, да. Ты права, развлечения меняются. Давай второй совет.
2: Второй совет называется «Правило 48 часов». Если есть какая-то незапланированная покупка, ну, не первой необходимости, да, отложи ее на 2 дня. Часто это импульсивное желание, и через 48 часов оно просто
1: исчезнет. Кто-то купит другой, да, и ты придешь, скажешь,
2: а там уже
1: нету.
2: А такой, ну, так и ладно. Ну, так и что, сэкономил, получается. И третье правило – это налог на покупку.

0: детей старше 16 лет.
1: Что, друзья мои, делать, если с утра вы не можете проснуться? Ходите сонные, вроде и спать легли вовремя, вроде бы и график сна соблюдаете. Ну вот, ну не получается. Ну вот три простых совета вам сейчас будем давать. Ну, во-первых, первое, самое важное, когда просыпаетесь, подумайте о каком-то важном деле, которое принесет вам удовольствие.
2: О, кстати, если запланировать какую-то покупку, например, ну, чего-то интересненького, то ты весь день будешь в таком приподнятом настроении.
1: Да, муж спать будет. Ну. Крепким сном и не просыпаться, потому что покупка-то твоя.
2: Согласна.
1: С чьей карточки происходит?
2: Ну, с его карточки, но зато я целый день буду чуть-чуть возбуждена. Ну, а это, знаешь, тоже всем на руку. Все-таки хорошо. Семейная жизнь.
1: Ладно, хорошо, допустим. Второе. Подумали о чем-то, о каком-то важном деле с...
2: С утра подумали.
1: Да, с приятным финалом. Дальше что делать, если не получается проснуться? Все очень просто. Вам нужно три раза вот так надавить на глазные яблоки закрытыми глазами. Естественно, глаза перед этим надо закрыть.
2: Это себе, да?
1: Три раза, да, продолжительно. Ну, можешь себе.
2: Просто
1: можешь,
2: если мужу, то как будто бы тоже взбодрился немножко.
1: Да. Три раза надавливаете и ждете. Если не помогает, надавливаете еще три раза.
2: Если глазки после этого все-таки не открылись, значит, сильно надавили. Надо было как-то помягче.
1: Да.
2: Тут же тоже надо силу рассчитать. Да. Я тут в тренажерный зал хожу, я сейчас надавлю себе на глазки.
1: Я же тебе говорю, самое главное, не забудь их закрыть перед этим. А то если ты надавишь закрыть на открытые, то тогда...
2: Хорошо. Ладно, значит, лежу, давлю себе на глазки.
1: И думаешь о приятном финале, да. И какое-то спонтанное воздействие еще должно произойти. Ну, например, ты идешь в душ, и ты знаешь, что вот так, если ты поднимешь рукоятку в душе, то вода польется комфортной температурой. А ты резко поверни на холодную, например.
2: Да.
1: Или если, например, вот ты знаешь, что ты по утрам пьешь горячий чай,
2: так,
1: а ты резко вот залей холодной водой и выпей.
2: Так.
1: То есть что-то такое нестандартное для твоего организма должно произойти.
2: Ну
1: понимаешь?
2: Или вот в турке, например, кофе варишь, да, а прям схватись рукой за турку. Так, ну неожиданно же будет. Кстати, может, ты на работу тогда не пойдешь.
1: Так лучше уже разгоряченную комфорку лизди что-то уже рукой водой. Тогда точно на работу не пойдешь.
2: Слушай, человечек, который сам себе приключения придумал, да?
1: Ну, по сути дела, да. Нет, ну, друзья мои, делайте что-то такое, что вас не убьет, а сделает сильнее.
2: Тогда сохраняем первую версию с покупками.
1: Я понимаю. Я знал, Летова, что из всех трех пунктов тебе этот больше всего понравится.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Утреннее шоу, друзья мои, вас приветствует. Понедельник, начало новой недели. Уже, кстати, очень холодно. Обратили внимание, что
1: слушай, нет, ну по температуре вопросов нет. Ну вот она и в выходные с утра такая была, и в пятницу на прошлой неделе. Ну правда, холоднее не стало. Вот противнее, да, стало. Холоднее нет.
0: Не знаю, где ты была в прошлую пятницу. Я вот в отпуске неделю я даже загорал. Вот.
1: Ты здесь у нас загорал?
0: Конечно. Ну, не у вас здесь на работе, конечно.
1: Вот что значит форточку не закрыли,
0: да,
1: а?
0: Да. Ладно, давайте, друзья мои, все, начинается осень, полноценная уже, такого тепла не будет. Давайте двигаться вперед.
1: Ладно, раз уж двигаемся, расскажу несколько лайфхаков. Если думаете, как подзаработать, это можно сделать на лени других людей.
0: На Кравец.
1: Да, без Кравец.
0: Лени Кравец.
1: Просто на лени других людей.
0: А, на лени.
1: Как это сделать и озолотиться, узнаете совсем скоро.
0: Некоторые знают, как заработать на Оле.

вещи. Погода будет дождливая, пасмурная и прохладная. Температура окажется немного ниже климатической нормы. Самыми холодными станут четверг и пятница. Днем воздух местами прогреется всего до 7-13 градусов. В выходные станет немного спокойнее и теплее, до 15-17 тепла. Но кратковременные дожди сохранятся, сообщает Белта. В Минске в преддверии Всемирного дня туризма 27 сентября можно посетить бесплатные экскурсии. Например, 24 сентября они пройдут по отелю «Планета» и кинотеатру «Победа». Состоится также поездка к мемориальному комплексу «Тростенец», а также посещение заводов «МАЗ» и «МТЗ». Завершить день – пешеходная экскурсия по Минску. В пятницу гостей ждут тематические маршруты. История верхнего города через призму времени и урок истории на улицах города. Подробности есть в сети. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» накануне победили «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ. Итоговый счет 5-3. С 7 баллами минчане идут в западной конференции шестыми. На ближайшей неделе подопечные Сергея Брылина проведут два матча на выезде с московским «Динамо» 24 сентября и шанхайскими «Драконами» 26-го. И в завершение ученые нашли новый вид дикой кошки. Впервые за более чем 100 лет. Животное обнаружили в горных лесах Боливии. Оно весит около 1,5 килограммов. Долгое время его считали одним из уже известных видов тигровых кошек. Но генетический анализ показал, что это отдельная эволюционная линия, которая существует уже около 1,5 миллионов лет. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и также дождь. В Минске сегодня до плюс 17 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Шоу на Юнистар продолжается. Полина сейчас будет рассказывать, как можно лениться и зарабатывать, правильно?
1: Не, вот наоборот, если ты ленишься, как я на твоей лени могу заработать?
0: А ты на моей.
1: Как можно заработать на лени других людей? Причем ничего сложного в этом нет, правда, подумайте. Ну вот, например, вариант номер один, предлагаю, называется «Тревелогер». Тревелогер. Что он делает? Ай, ты неважно. Запоминай, это стояльчик в очередях. Ну вот, ну в поликлинике, ну раздражает же, да, когда ты еще и без талончика пришел, да? И вот ты сидишь полчаса, час, полтора, найди человечка. Он сидит вместо тебя, а потом контрольный звонок тебе спускайся, все готово.
0: Слушай,
1: и все, ты подходишь.
0: Ну так это мой отец.
1: Может или делает?
0: Ну я правда, да, я всегда в поликлинике, когда отец приходил, постоял в очереди, потом позвонил, приходи, все нормально.
1: Сафронов, теперь ты отец, и теперь в очередях сына можешь сам стоять, когда ему куда-то надо, да?
0: Есть такой момент. Так, дальше, второе.
1: Второе – это разборщик чемоданов после отпуска. Ну вот собираешь ты чемодан на энтузиазме, а когда возвращаешься из отпуска, прям реально такая есть профессия.
0: То есть ты возвращаешься из отпуска, из спальни жены выходит мужчина и говорит, я разборщик чемоданов, не переживайте, сейчас помогу.
1: Мы так чемодан еще не доставили.
0: Я-то другое подумал, а этот человек просто, он же с хорошим умыслом, он чемодан разобрать.
1: Абсолютно верно. Ну вот это все по кучкам, на места и так далее. Ладно, и третье очень мне нравится. Называется «Сборщик краткого содержания».
0: Ну, сборщик вот, краткого
1: Да. Ну, например, ты купил какой-то курс по бизнесу, да, по продвижению. Ну, а там смотреть все 150

0: Нет, последний, это ты ко мне можешь обращаться.
1: Ты готовый?
0: Я уже, и у меня все в кратком содержании, да. Я тебе даже личную жизнь могу в кратком содержании пересказать.
1: Жил-был.
0: Да. Молодец, умница.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Радио Юнистар.
5: Юнистар.

0: Ну, как-то, ну, не знаю.
1: Ну, что ты не знаешь?
0: Ну, как-то...
1: Ну, хочешь, я расскажу?
0: Ну, как-то. Слушай, без гороскопа как-то, ну, так.
1: Ну, вот я говорю, ну, давай расскажу.
0: Ну, так давай.
1: Буквально через 7 минут.
0: Через 7 минут,
1: наш утренний гороскоп поделимся.
0: Да.
2: А пока ситуация на дорогах. Очень. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.
3: Реклама.
4: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
5: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но

0: Самый настоящий, самый точный, самый классный, самый лучший ведущий на Юнистар Саша Романов. Да.
1: И немножко гороскопа.
0: Сейчас мы про гороскоп.
1: Немножко гороскопа. Кстати, в конце назовем еще и счастливчика дня. Так что готовьтесь. Овны, сегодня вообще-то испытываю трудности с
0: аморальностью. Не надо, обращайтесь ко мне, я вам вас научу.
1: Самоорганизации, дисциплины. Вполне вероятно, что сегодня можете проспать рабочий день.
0: Да. Телец сегодня не уверен в своих действиях, и эта неуверенность будет мешать вам, ребята.
1: Близнецы сегодня очень воинственно настроены. Не дай бог, кто-то их границы пересечет, ох, вам не поздоровится.
0: Раки. Сегодня в течение дня нужно очень решительно и быстро принимать какие-то, решительно и быстро принимать решения. Вот такой богатый словарный запас.
1: Так, или вы рискуете неожиданно для себя увлечься какой-то малозначимой ерундой. Ну, казалось бы, какая-то вообще, боже, пройди мимо. Нет, все,
0: нет,
1: зафиксировался.
0: Нет. Одев сегодня будет тянуть то в одну, то в другую сторону. Никакого постоянства.
1: Весы сегодня захотят покомандовать хотя бы домашними.
0: Понятно. Скорпионам сегодня очень трудно сопротивляться тому, чего они не хотят. Ну, вот знаешь, как еще ложечку за маму, за папу. Если скорпион с ним будет, и съедает все равно.
1: Так, стрельцы, вы сегодня не можете ничему сопротивляться.
0: Стрельцы, вы сегодня ничего не можете.
1: Сопротивляться не можете. Вот даже если вы решили с понедельника начать новую жизнь, сесть на диету или еще что-то, ой, не получится.
0: Ну, ясно. Козерог сегодня, знаете, вот хлопнул ладошкой по столу и сделал. Все очень просто сегодня будет у них получаться.
1: Топнул ножкой и уволили. Поаккуратнее там. Водолеи. Слушайте, жизнь заставит вас бороться с обстоятельствами. Вот такой прогноз, так что держитесь.
0: Рыбы, сегодня заручитесь поддержкой близких и окружающих, и все у вас будет хорошо. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте-ка узнаем, что нам по этому поводу говорят астрологи вообще. Они говорят, что это Козерог. Сегодня очень просто будут решаться вопросы, как я и говорил, хлопнул ручкой по столу, и все получилось.
1: Класс.

0: магазины «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. Я сейчас за эфиром у Полины Литвой спрашиваю, а что мы делаем? Полина говорит, ничего пока не делаем. Друзья мои, это прекрасно. В понедельник ничего не делать. Как это возможно? Вот об этом мы вам расскажем в утреннем шоу через 7 минут. Да, Полина?
1: Да.

0: 89 99.
1: МТ-банк.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 7:30. Сейчас новости коротко. В Беларусь приходит настоящая осень. На этой неделе понадобятся зонты и теплые вещи. Погода будет дождливой, пасмурной и прохладной. Температура окажется немного ниже климатической нормы. Самыми холодными станут четверг и пятница. Днем воздух местами прогреется всего до 7-13 градусов, сообщили в Белгидромете. В октябре в Беларуси начнется массовая вакцинация против гриппа. Такие сроки определились с тем расчетом, что иммунитет формируется от 2 до 4 недель. Так организм успеет выработать защиту до сезонного подъема заболеваемости вируса. Хоккеисты Минского «Динамо» накануне победили автомобилист в домашнем матче КХЛ. Итоговый счет 5-3. С 7 баллами минчане идут в западной конференции 6-ми. Ученые нашли новый вид дикой кошки. Впервые за более чем 100 лет животное обнаружили в горных лесах Боливии. Оно весит около 1,5 килограммов. Долгое время его считали одним из самых известных видов тигровых кошек. И к новостям.

0: Если в понедельник вам не хочется выходить на работу, тогда, друзья, есть необычный способ заработка. Ну, правда, пока в Сингапуре, но, возможно, и у нас скоро появится. 7 часов 39 минут в зарядной станции. Сейчас об этом вам расскажем.
1: Давай,
0: дело в том, что в Сингапуре сейчас платят за чтение книг вместо просмотра соцсетей. То есть,
1: прикольно.
0: Да, вот ты отказываешься от просмотра там Инстаграм, берешь в руки томик «Идиота».
1: На сингапурском. Ну, или какой-то...
0: Ну, слушай, если ты берешь в руки томик «Идиота», то можно и на русском. Не обязательно на сингапурском. Вот. И все, и ты читаешь книгу, и как бы тебе за это приплачивают.
1: Классно.
0: Вот такая вот, вот такой.
1: Но не работать не будет. Я, смотри,
0: что
1: рассказываю.
0: Не будет работать? Почему не будет работать?
1: Да не будет это, я тебе точно говорю. Ну, я тебе рассказываю. Смотри, как эта схема не очень прокатила у нас дома.
0: Ну,
1: у
0: давай.
1: Меня ребенок не любит читать.
0: Так.
1: Не любит. Ну, это нормально, это бич современных
0: подростков.
1: Это нормально,
0: это же твоя генетика.
1: Ну, тем более, у нас в роду вообще не принято. Откуда у него это?
0: Да.
1: Так вот, и я думаю, ну как-то его заставить? Чего ему только не придумывали? Ну и какие там, и чем-то мотивировали, еще что-то.
0: Ну
1: я
0: и
1: подумала,
0: била же ты, да, ну, в какой-то момент?
1: Ну, конечно. А потом жалко стало, я вспомнила, что это же родной человек.
0: Ногами неудобно.
1: Послушай, я думаю, надо платить. Но деньги – это же самый крутой мотиватор, да, тем более для подростка. Ну, накопит себе на что-нибудь, там, кроссовки новые купит.
0: Ну, понятно, да.
1: В общем, ну и мы договорились. Какое-то количество страниц, какое-то количество денег. Он, все, вопросов нет. Значит, идет время, там, денежки капают ему в копилочку, все. Я говорю, слушай, ну, надо же как-то мне проверить, да? Ну, как он там, что, осилил все это. Ну, я в конце говорю, ну, значит, рассказывай.
0: Так.
1: По содержанию, значит, что было в этой книжке. Он рассказывает, я говорю, ну, понятно. И так мы провернули...
0: Ну, так, а что не работает? Хорошо же.

0: Послушай, 3-4 книжки мы так провернули. Угу. А потом оказалось уже, понимаешь, методом дедукции, и не только, что он читал только краткие содержания. Очень вот эти вот коротенькие, которые на один листик, понимаешь? А я почему проверить не могла? Получается, мне тоже надо было эти книжки читать? А зачем она мне? Какая-то ерунда получается.
1: Ну да, в нечитающей семье, если один начинает читать.
0: Знаешь, как тяжело. Мы же не можем всей семьей читать.
1: Причем, знаешь, как в случае твоего сына, можно было бы рассказывать, например, прочитал Анну Каренину, а можно было бы рассказывать сюжет фильма «Паразиты».
0: Слушай, не важно.
1: Для тебя бы смысл не поменялся.
0: Он-то за деньги читает, понимаешь? А я что, бесплатно, что ли? Нехорошо.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
4: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
5: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
6: Это «Юнистар».
7: «Юнистар».

0: что ж, друзья, время играть в стоп-спойлер. 7:44. Займемся этим уже через 5 минут.
1: Можно выиграть сертификат на квест клаустрофобии и поднять себе настроение в этот понедельник.
0: Да, да.
2: А пока ситуация на дорогах.
0: А мы смеемся, знаете почему? Потому что Саша голый.
1: Ну что?
2: Но не полностью.
0: Ну, конечно, шапка-то на голове. Давай, Саша, про дорогу.
2: По информации сервиса Яндекс.Карта, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислочь до велосипедного переулка.
0: Папин, голова упала.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
5: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» расскажу, что особенного в новом гаджете от Xiaomi и где можно купить настоящую летающую тарелку.
4: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то
6: шоу. Реклама.
7: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
6: Круг для вас будет как раз.
7: И что, получится оплатить?
6: Конечно. Ведь Круг — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
7: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
8: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу: гипермаркет Белт, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Белтшоп.бай. Телефон 599-69-69.
11: Это была реклама.

0: Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
1: Аргентокея, Нанолар.
0: Аргентокея, Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокея, Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. 7 часов и 52 минуты, а у нас прямо сейчас игра.
1: Стоп, спойлер! Да. Спойлерить Сафронов будет целую минутку, подробно описывая какой-то фильм. Если вы понимаете, что название фильма вам известно, отправляйте нам его в Телеграм. 29 610 9950.

0: будете быстрее остальных, крутой подарок ваш.
1: Итак, минута на все про все, да, время пошло, давайте отгадывать.
0: Угу.
1: Итак, начало фильма. Мы видим какие-то перебивки кадров с играющим пианино, слышим женский смех, мужской смех, разговоры между мужчинами и женщиной, видим быстро очень лица, все это перебивается какими-то вспышками яркого света, и дальше мы видим мужчину, сидящего в пустом зале, он в очках, в

0: вспоминает. И воспоминания эти явно навеяны грустью. Он погружен в себя.
1: Спойлер! Ну, погружен, слава богу.
0: Отлично, отлично. Я рад, что справились. И давай сначала перечислим неправильные варианты.
1: В джазе только девушки. Зеленая книга, корабль-призрак, Великий Гэтсби, 1+1. Чего только не было.
0: Да. Но это фильм 26-го года, о котором я, по-моему, до отпуска вам успел рассказать. Да, рассказывал. Достаточно остроумная комедия с Сетом Рогеном в главной роли. Называется она «Приглашение».
1: Ангелина сегодня становится нашим победителем, а значит, обладателем классного подарка. Mm-hmm. На квест «Клаустрофобия» это сертификат, а «Клаустрофобия» это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». «Клаустрофобия» это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду «Юнистар». Телефон 29-710-8713, сайт phobia.by.
2: Зарядная станция. Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: Вот бывает такое, что в компании сидишь, общаешься, и тут какая-то вот неловкая пауза возникла. И не знаете, что сказать.
1: Что значит, ты не знаешь?
0: Не знаю. Я-то всегда знаю.
1: Вот видишь.
0: А, ну, у людей такое случается?
1: Случается. Поэтому давай так. 5 фраз, которыми можно заполнить неловкую паузу, если вдруг есть такая необходимость. Поделимся, чтобы вы стали более коммуникабельными и приятными собеседниками. Петр Сафронов.

0: Клиренс 200 миллиметров, 8 режимов движения, для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
8: День рождения Белювелирторг! А это значит мега скидки на потрясающие украшения!

8.01 с новостями Александр Романов. В октябре в Беларуси начнется массовая вакцинация против гриппа. Такие сроки определились с тем расчетом, что иммунитет формируется от 2 до 4 недель. Так организм успеет выработать защиту до сезонного подъема заболеваемости вируса. Его, как и в прошлые годы, ожидают в конце января-начале февраля. Не игнорировать прививки рекомендуют медикам и беременным, а также медицинским фармацевтическим работникам. Привиться можно и в конце сентября, но платно и при наличии препаратов в клиниках, сообщает Белта. К слову, сейчас в Беларуси фиксируют тяжелые случаи ОРВИ. В стране циркулируют атипичные возбудители, которые регистрировали и в прошлые годы. Отмечается подъем заболеваемости респираторными вирусами и инфекциями. Есть и тяжелые случаи, которые требуют госпитализации. Ситуация обострилась из-за начала учебного года. Дети пошли в школу, молодежь в вузы и СУЗы. Медики рекомендуют сделать рентген при наличии одышки и тяжелого кашля, сообщает Белта. В Гродно построят инновационную ветлабораторию. Она появится на улице Обухова. На первом этаже обустроят зоны приема, хранения и выдачи проб. В корпусе также разместят кабинеты специалистов и лабораторные помещения. Исследования станут проводить быстрее и качественнее. Само здание будет выполнено в стиле хай-тек. Фасад украсят навесные алюминиевые системы. На территории появится большая парковка и беседки для отдыха. И в завершение о спорте. Белорусские футболисты едут на первый в истории чемпионат мира среди юношей. Он состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. На предварительном этапе наша сборная под руководством Дмитрия Петровского сыграет со сверстником из Ботсваны, Мали, Перу, Папуа-Новой Гвинеи и Монголии. Матчи будут проходить на футбольных полях уменьшенного размера в формате 2 тайма по 20 минут в составе команд 8 футболистов. Всего в соревнованиях выступит 191 команда со всей планеты.

По информации Погода.бай, сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и также дождь. В Минске сегодня до плюс 17 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Итак, друзья, 5 фраз, которыми можно заполнить неловкую паузу, если такая возникла у вас при общении с коллегами или в компании. Вот об этом мы сейчас в зарядной станции поговорим. 8 часов и 9 минут. Давай, Полина, рассказывай.
1: Под запись. Первое. Я здесь впервые, а вы? Или я здесь часто если бываю,
0: ты
1: а
0: сказала,
1: вы?
0: Ты сказала под запись. Я сразу, знаешь... почувствовал себя на созвоне с каким-то колл-центром.
1: В целях, да, в ведется целях, запись разговора. Не-не-не, это вам на карандаш, ну, чтобы вы потом не забыли. Так. Я здесь впервые, а вы? Ну, или наоборот, я здесь часто бываю, а вы? И вот тут уже начинается опять какой-то интересный разговор.
0: Конечно, это если фраза в общественном туалете, то...
1: Я здесь впервые,
0: а вы? Вы знаете, я регулярно сюда захожу.
1: Вот видишь, и уже все, уже зацепились языками, что называется.
0: Главное, что языками.
1: Да, вторая фраза. А здесь красиво, правда? Правда?
0: Ну, только... я все там же продолжаю.
1: Я так и подумала.
0: Выйдите. Диалог продолжается там же, да.
1: Выйдите. А здесь красиво, правда? А если человек так не считает, это новая тема для разговора. Понимаешь, если он так... В общем, понимаете,
0: хорошо,
1: да? Третья фраза. А мы могли видеться раньше? Скажите, вы бывали в... А дальше придумывай все, что хочешь. А в Монако? А вы бывали на Мальдивах? Ну, короче.
0: Да нет, наш поезд едет в сторону Гомеля.
1: Ничего
0: билеты
1: такого.
0: Нас догумили.
1: Ладно, да. Четвертая фраза. А как вы думаете, что нас сегодня еще ждет?
0: Чай.
1: А что нас сегодня еще
0: проводница
1: ждет?
0: Проводница принесет.
1: Вот видишь, оно интересно, да? И вы уже начинаете разглагольствовать, а что впереди будет?
0: Это, знаешь, это вот тоже хороший вопрос в отделе, где ты оформляешь кредит.
1: А как вы думаете, что нас сегодня еще ждет? Ничего. Да, и последняя, пятая фраза.
0: Как минимум 20 лет вперед вас ждут стабильные выплаты до 25 числа каждого месяца.

0: говоришь. Приятно помолчать,
1: это,
0: правда?
1: На поминках.
0: Нет, нет, слушай, а представь, это
1: сказано так, так фраза, и положи руку на, собственно, того, кто... Ой,
0: главное, да, эту фразу, вот, Сафронов, о своем финальную не говорить в такси, иначе потом никакого молчания дальше точно не будет.
1: Это точно.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: А у нас сейчас непопулярное мнение. Это рубрика, в которой вы делитесь своим мнением. У нас на сайте это можно сделать, unistar.by. А мы в эфире проверяем, насколько оно популярное, либо нет.
1: Нам написал Сергей на сайте unistar.by. Очень много сейчас разных приложений, в которых можно планировать день. Но по факту, говорит Сергей, нет ничего лучше, чем записывать дела в ежедневник от руки. Так и не забудешь, и не потеряешь. Поэтому мнение Сергея очень простое.

0: 35.00. Мы сюда принимаем ваши лайки или дизлайки и бережно их подсчитываем. Немного времени у вас есть, так что вот и думайте, писать от руки удобнее, чем в компьютере или телефоне. Пальчик вверх, если не согласны, пальчик вниз.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской, а также на Баупшасова от интерната до Солтеса.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Реклама.

0: Итак, непопулярное мнение. 8:24. Сегодня мнение вот такое.
1: Сергей нам написал на сайте MrBuy. Также можете сделать и вы. Писать от руки удобнее, пишет Сергей, чем в компьютере или на телефоне. Так и запоминается лучше и не потеряешь.
0: Значит, ситуация такая. 60-40. Uh-huh. 60% считают, что все-таки от руки, да, хорошо, удобнее. Uh-huh. 40% не согласны. Ну, мол, наверное, новые технологии и приложения, они все-таки... Вот ты знаешь, Полин, я тебе так скажу. Очень, вот каждый раз я как-то, ну, мнение свое высказываю по этому поводу. А вот сейчас очень двояко. No. Потому что я пользуюсь приложением в телефоне. Вот, с напоминанием и всем остальным. Но у меня все продублировано в блокноте.
1: Это возраст, Сафронов.
0: Да.
1: А на самом деле, знаешь, что, вот, что специалисты говорят, что? Что если ты от руки пишешь, во-первых, это память улучшает, во-вторых, это фильтрация мыслей, потому что ты, ну, запишешь четко что-то, а ерунду писать не будешь, и меньше отвлечений, нет соблазна проверить соцсети, ответить на сообщения, все, вот ты, листик и ручка. Так что от руки писать все-таки в этом есть свои плюсы, несмотря на современные технологии.
0: Фильтруем мысли.
1: Так и есть.
2: Зарядная станция. Зарядная станция. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: Крупнолизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
2: Запчасти покупай и продавай.

0: 3 января 2029 года.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.

0: ООО «Ламир Промакар Беларусь» с лицензией «Ламира ЛП» Великобритания.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и также дождь. В Минске сегодня днем до плюс 17 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, 8 часов 39 минут. Говорим о кино. Я сегодня вам расскажу о фильме, который, возможно, вы посмотрели уже. Я говорю, Полин и Саша, вам это. Потому что ты, Полин, ходишь почти на все премьерные фильмы в кинотеатре.
1: Не всегда пускают.
0: Да, но это из-за мужа твоего. Это уже, конечно, сложности семейной жизни, но ничего страшного. Я хочу вам сегодня поговорить, мы не обсуждали этот фильм, о кино под названием «Мандалорец и Грогу». Смотрели?
1: Не
0: смотрели? Ну, тогда вот прекрасно. Как раз вам об этом и расскажу. Ну, кто такой Грогу, нужно объяснять?
2: Да.
0: Нужно, хорошо. Грогу – это маленький малыш мастера Йода.
1: Так.
0: Маленький совсем, так. Ребеночек еще. Он плохо не разговаривает, он ведет себя как младенец. А Мандалорец – это наемник, который, собственно говоря, выполняет какие-то заказы и летает по галактике для того, чтобы или кого-то устранять. Или,
1: он должен кого-то куда-то доставить.
0: Да, да, да. Вот, собственно говоря, Мандалорец, вот этот серьезный охотник за головами, он присматривает за малышом Грогу. Угу. Они вместе. И в этой новой части «Мандалорец и Грогу» Мандалорец получает задание найти одно существо в другой галактике и доставить его обратно на свою планету. Я больше вам о сюжете ничего говорить не буду, потому что это фильм из вселенной «Звездных войн». Но чем он примечателен и хорош? Первое, вам абсолютно не нужно знать, что было в сериале «Мандалорец», что было в фильме «Звездный войн». То есть он абсолютно целиком и полностью воспринимается как отдельно взятое кино. Uh-huh. Единственное, что немножечко может как бы сбить с толку совсем несведущих людей, это упоминание тех же самых штурмовиков, федерации и так далее. Но я думаю, что «Звездные войны» в своей жизни смотрели все хотя бы один раз. Саша, насморк, дай ему нос побрызгать, пожалуйста. Кто такой Дарт Вейдер, тоже все знают. В общем-то, поэтому кино смотрится неплохо в семейном формате, с детьми можно смотреть. И второй неотъемлемый плюс этого фильма, тут как бы в чем он и выигрывает, наверное.
2: Что там одна серия.
0: Это да. Но в том, что там есть этот сам малыш Грогу. Вот. Потому что это также приятно. Наверное, у всех попадались в Инстаграм там или в ТикТоке видосики про собачек, про котиков каких-то. И это же очень мило всегда за этим наблюдать. Вот, собственно говоря, такой функционал в фильме несет этот самый малыш Грогу. За ним просто, когда кадр сменяется с какого-то экшена на него, ты просто вот смотришь как милую картинку, и тебе не хочется отрываться от просмотра этого фильма. Если Грогу из мультика, из фильма убрать...
2: Угу. Он похож на маленького Грута?
0: Нет, Грут все-таки он был такой, знаешь, тинейджер вредненький, он вредничал там все время, не слушался. А это такой послушный, хороший,
1: очень милый. Сафранк, у меня, как у матери, вопрос, где его родители? Почему-то они присматривают какой-то посторонний мужчина.
0: Слушай, для этого тебе нужно посмотреть сериал про Мандалорца и Грогу. Тут как бы ты уже задалась тем вопросом, которым я, кстати говоря, посмотрев сериал, не задавался. Но, тем не менее, для семейного просмотра, для начала недели, очень легкая кино с классными спецэффектами. К просмотру, пожалуйста, приступайте.
1: Еще раз.
0: «Мандалорец и Грогу».
1: Спасибо.

0: партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Вы слушаете.
5: Радио «Юнистар».

0: И рубрика «Говорит страна». Сегодня вопрос для этой рубрики придумал Саша Романов. Это его дебют с вопросом в этой рубрике. Он еще вопросы не задавал, поэтому нам он очень понравился. Хоть мы и за семейные ценности, но шутки и разгона ради, пожалуйста, Саша, задавай свой вопрос.
1: Передумал.
0: Тогда его зададим мы. Саша предложил такой вопрос для разгона.
2: Не надо петь.
0: Что сказать в ситуации, когда вы заходите в лифт с женой, нажимаете на кнопку, а внутри лифта уже ваша любовница. Что сказать?
3: Ждем ваши интересные

0: Голосовые. Выручите, товарищи, пожалуйста. В Телеграм 29-610-9950. Автору самого классного варианта отдадим гипоаллергенную ортопедическую подушку. Мечта Макси от компании «Усматрасы». А кому-то и брак спасем. В общем, ребят, сегодня вся надежда на вас.
1: Давай еще раз вопрос повторим.
0: Да, ну давай, повторяй.
1: Что сказать, если вы зашли в лифт с женой, а там уже стоит ваша любовница?
2: Саша. А пока ситуация. Все-таки на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Независимости до Логойского тракта, а также на Ванеева от реки Свислочь до Партизанского проспекта. Придется немного постоять и на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
7: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билт, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт BuildShop.by. Телефон 599-69-69.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Пробакталор.
10: Носик, ушко,
11: горло, ротик.
12: Для поддержки пробиотик.
10: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП. Великобритания.

0: 8 часов 55 минут. Мы подводим итоги рубрики
1: «Говорит страна». Вопрос сегодня был вот такой. Что делать, если с женой заходишь в лифт, а там уже стоит твоя любовница?
0: Да, это Саша Романов придумал такой вопрос сегодня.
1: Ох, он выдумщик. Выручаю тебя сейчас, слышишь? Ох, он выдумщик.
0: Да. Вот послушаем сообщение от Аси. Ася нам такое прислала.
2: Так, ну раз мы все здесь собрались, кто-нибудь знает, как правильно делить имущество?
0: Так, Антонина.
3: Ну, ты же сама просила завести побольше друзей. Ну вот, знакомься.
0: Хорошо. И Ирина еще.
4: Ну, что делать? Спокойно нажми нужный этаж. Не делай резких движений и жестов. Молчание лучше объяснений.
1: Вот такая техника, знаешь.
0: Хорошо. Но мне сегодня больше всего понравилось сообщение первое от Аси.
1: Да, от Аси. Класс. Спасибо большое. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы». Аси достается вам.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Это радио «Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, друзья мои. Впереди у нас...
1: Ну что, словарный запас от Саши Романова. Очередное интересное слово. Саша все выходные искал.
0: И вот. Нашел.
1: Да, давай.
2: Прям все выходные, конечно.
1: Еще неделю до этого.
0: Да. До устройства на Юнистар.
2: Сегодня расскажу, как можно назвать меня, когда я в новостях рассказываю, что ИИ нас всех заменит, что ледники тают или астероид упадет и все уничтожит. Вот что-то в этом духе. Mm-hmm.
0: Хорошо, давай подумаем, как тебя назвать. Mm-hmm. У меня есть, конечно, вариант.
2: Есть неделя.
0: Да.
1: У меня тоже есть вариант, но это никак не относится к его описанию.
0: Не надо в эфире твой.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
0: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси станет больше зарядок для электромобилей. Сейчас их 2700, а до конца года будет 3000, заявил министр энергетики Денис Мороз. Он отметил, что на 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Только за последний месяц электропарк вырос примерно на 5000 автомобилей. К 2030 году количество электричек в стране должно составлять 10% от всех авто, сообщает Белта. В Беларуси будут строить больше арендного жилья для тех, кто работает в лесхозах. Сейчас в отрасли почти 800 человек имеют статус молодого специалиста. Для молодежи строится и предоставляется арендное жилье уже с мебелью. Где-то квартира в райцентре, в современном многоэтажном доме, где-то индивидуальный деревянный жилой дом. К слову, со временем получить арендные квадратные метры можно и в собственность, отметил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. По его словам, у каждого лесхоза стоит задача ежегодно сдавать не менее 2 домов. В масштабах отрасли это около 200 квартир и домов ежегодно. В Минске проходит неделя мобильности. Водителям рекомендуют отказаться от машин и сделать выбор в пользу общественного транспорта, самокатов и электромобилей. Сегодня проходит традиционная акция «На работу на велосипеде», а завтра отметят Всемирный день без автомобиля. Водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает ОНТ. И в завершении, искусственному интеллекту нельзя доверять при сборе грибов. К такому выводу пришли исследователи из Польши. Для этого они проанализировали 20 нейросетей. Отправляли ИИ фото грибов и спрашивали, какой именно на снимке. В итоге только один из ИИ угадывал грибы с первой попытки в 65% случаев. Шанс ошибиться, полагаясь на искусственный интеллект, около 1 из 3, и это лучший исход. Например, DeepSeek ошибался в 50-70% случаев. В основном ошибки были безобидны, но встречались и опасные. Например, ИИ путал смертельно ядовитый паутинник блестящий с лисичкой или бледную поганку принимал за сыроежку. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создания.

По информации Погода.бай, сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и также дождь. В Минске сегодня днем до плюс 17 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что, друзья, мы готовы внимать словам Саши Романова, потому что сейчас рубрика «Словарь на запас», и он поделится с нами каким-то новым словом. Угу,
1: готовы, давай.
2: Знаете, пожалуйста, есть такие люди, которые распространяют тревожные или панические слухи, преувеличивают опасность или, скажем, предсказывают беду, и часто даже там, где ее нет.
0: Паникеры.
1: Это реально мой муж, реально. Да? Мы только с ним выходим на улицу, он говорит: смотри, тучка какая, дождик
2: бежим,
1: будет.
2: Бежим, бежим, скорее. Дождик.
1: Вот он так все время говорит, дождик будет.
2: В общем, таких людей называют алармистами.
0: Алармист. Алармист. От слова «аларм».
1: Аларм, yes. Аларм.
2: Угу. Это слово пришло к нам из военной терминологии. Все началось во Франции, где-то часовые при виде врага кричали «аусармес», что переводилось как «к оружие». А англичане подхватили этот возглас, превратив его в «аларм», тревога. В мирную жизнь слово уже перекочевало в виде алармизма. Так стали называть привычку паниковать без повода. Сегодня алармист — это не герой, который спасает крепость, а человек, который устраивает бурю в стакане.
0: Слушай, сказать. Ну интересно, вот я тебе хочу сказать, что редко бывают слова в рубрике «Словарный запас», которых я вообще никогда не слышал. Вот слово «алармист», оно из таких, я его реально никогда не слышал нигде.
1: Училка, училка, иди.

0: у себя какую-нибудь редчайшую лихорадку и мысленно уже прощается с родственниками.
1: Ну, Саш, я тебе хочу сказать, что вообще нормальная считается температура 36,6, 36,7.
0: И 36,5 уже тоже все, да.
1: Да, поэтому тут ты, ну, сейчас...
0: Ну, это мы друг друга понимаем.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
2: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Итак, друзья, мы продолжаем. 9 часов, 13 минут, а у нас впереди классная, увлекательная, интересная игра.
1: Да, называется «Главная буква». Здесь мы разыгрываем подарок от Центра молодости Yellow Birds, это релакс-программу «Детокс похудения СПА» и поднимаем всем вам настроение. Дозванивайтесь прямо сейчас 8017-242-9950.
0: О, как. Ну, хорошо, давайте дозванивайтесь, друзья.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от Долгобродской до

0: Райниса, а также на Филимонова от Парниковой до Запорожской.
1: Я вот думаю, интересно, если нас слушает какой-нибудь, например, Иван Федорович Симбалов.
0: Симбалов.
2: Зарядная станция. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Реклама.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан».

0: маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Запчасти покупай и продавай на BumperBuy.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал, всех собирай, в мини-копеечку играй».
3: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалакопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Утреннее шоу «Главная буква». И сейчас будем играть с Валентином. Дозвонился нам Валентин. И будем сейчас знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Алло. Почему тихо?
1: Молчание. Так, давайте нету. Тогда напомним номер нашего телефона. 8017-242-9950.
0: Ну, вот. Стоп, есть. Ага. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, это не Валентин? Не, ну ладно.
1: Как зовут вас?
0: Как зовут вас?
2: Ольга.
0: Оля, расскажите о себе, пожалуйста.
2: Мне 33 годика. На работе.
0: Вы высокая?
2: Нет. 1,60 м.
0: Так, стройная?
2: Не очень.

0: голову ничего не приходит.
1: Оль, а есть у вас какое-то хобби? Чем вы занимаетесь в свое удовольствие, вот если не на работе?
2: Лежу на диване. Езжу на дачу.
1: Вот.
2: Люблю ездить на машине.
1: А у вас, кстати,
2: ходить в грибы.
1: Водительский стаж большой у вас?
2: Да. 15 лет.
0: Давайте так. Оль, смотрите, вы сели в машину, ага, завелись, ага, вот, а к вам подсаживаются двое, я и Полина, и говорим, везите нас в грибы. Вот. И мы поехали вот вместе. И в дороге у нас такая непринужденная беседа. Сложность этой беседы для вас заключается в том, что вы на все вопросы должны отвечать только словами, которые будут начинаться с выпавшей буквы. Слова на другие буквы
1: говорить нельзя.
0: Использовать нельзя.
1: Ну что, давай, генератор запускай.
0: И на все это минута наша, угу, про все у вас.
1: Главная
0: генератор не запустится.
1: Не запустится?
0: Нет, мы сегодня будем выбирать... Он не работает. Почему-то я не знаю. Мы сегодня просто будем выбирать букву. Вот давайте так. Вы сами определите, какую
1: Оль,
0: букву.
1: Оль, какая буква нравится?
2: К.
0: Хорошо.
1: Все, нет
0: раз
1: вопросов.
0: Значит, вы только словами на букву К нам отвечаете. Хорошо?
1: Олечка, готовы?
2: Да, конечно.
1: Запускаем таймер.
0: И поехали. Слушайте, Ольга, нам далеко ехать?
2: Конечно.
1: А то точка конкретная есть какая-то? Как
2: космическая
1: называется?
2: Космическая.
0: Главное, что не кармическая. Оля, скажите, а вот вы какие грибы собирать обычно любите?
2: Красноголовки.
0: Красноголовки.
1: А готовите из них что потом?
2: Кисель.
0: А я думал, красноголовики. Ну, грибной кисель — это интересная штука.
1: А кого угощали таким киселем уже, а?
2: Куму.
0: Она, простите, жива?
2: Конечно.
0: Ну, хорошо. Так, а кум как?
2: Каменный.
1: Ну, значит, он кисель выпил.
0: Да.

0: Конфеты.
1: Класс.
2: Оль, с вами увлекательная получилась поездка. Вот. Хотел еще спросить, что за автомобиль, на котором вы нас везете.
1: Ну, это легко, как будто бы можно придумать.
0: Красный. Красивый.
2: Я ждал просто банальный Kia.
1: Я тоже.
2: Ну, хорошо.
0: Ноль, девочка. Красный, красивый.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Подняли нам настроение. Подарок от нас, конечно же, забираете.
1: От центра молодости Yellow Birds релакс программа «Детокс похудения спа». Здесь ленивая кардио, новоколайф массаж буковыми роликами, обертывание сауны в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
2: И трубку сейчас не кладите.
1: Не кладите, да.
3: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
6: Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 9 часов и 29 минут. И у нас впереди...
1: Нелепые заголовки. Да. Три таких я уже нашла в интернете. Сафронов все будет комментировать. Хочется, чтобы получилось смешно и понедельник был, ну, как-то повеселее, порадостнее для вас.
0: Получится.
1: Буквально через 7 минут.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вига.

0: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
0: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: Осень в ритме выгоды. В пятницу.

0: 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака, стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
1: Это была реклама.
4: Доброе утро, в Беларуси 9.32, сейчас новости коротко. Александр Лукашенко поздравил ветеранов мотострелков, военнослужащих механизированных соединений с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Убежден, что каждый из вас это хорошо понимает и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить мир и безопасность нашей страны, сказал президент. В Минске проходит неделя мобильности. Водителям рекомендуют отказаться от машины и сделать выбор в пользу общественного транспорта. Завтра отметят Всемирный день без автомобиля. Водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. В Минске в преддверии Всемирного дня туризма 27 сентября можно посетить бесплатные экскурсии. Например, 24 сентября они пройдут по отелю «Планета» и кинотеатру «Победа». Состоится также поездка к мемориальному комплексу «Тростенец», а также посещение заводов «МАЗ» и «МТЗ». Подробности есть в сети. Американские военные могли начать операцию против китайского корабля из-за ошибки нейросети. По данным CNN, ИИ подготовил отчет, в котором утверждалось, что судно может перевозить компоненты для ядерного оружия. Однако данные не соответствовали действительности. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным онлайн до 23 сентября, включительно на сайте admaawards.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – спрей для горла Pilarga.
5: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
6: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Pilarga с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и также дождь. В Минске сегодня днем до плюс 17 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу, друзья мои, мы продолжаем. И у нас что
1: нелепые
0: сейчас?
1: Нелепые заголовки озвучивают, ты комментируешь. Поехали, да?
0: Так ты все быстро хочешь. Ну ладно, давай, хорошо. Поехали.
1: Первый. В Таиланде дикий слон совершил ночной визит в ресторан.
0: Такого запаса мясной продукции в ресторане давно не наблюдалось. Чего?
1: Давай дальше.
0: Давай.
1: В США пожилая женщина вот уже 2 года пытается доказать государству, что она жива.
0: Но охрана кладбища как-то с этим не согласна.
1: Ваш черный юмор. Третий заголовок. Давай. В Аргентине преступник прервал ограбление магазина, чтобы обслужить покупательницу.
0: Свободная касса.
1: Да.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: 9:43. У нас впереди утренний гороскоп.
1: Да, повторим его специально для вас, чтобы вы ориентировались в первом рабочем дне и все сделали так, как надо.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Филимонова от Парниковой до Запорожской.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy». Запчасти покупай и продавай на «Bumper Buy».
1: Для людей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» расскажу, что особенного в новом гаджете от Xiaomi и где можно купить настоящую летающую тарелку.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама.
5: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
6: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Давр Металл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
4: Остался всего один рекламный ролик.
8: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграмм.

0: для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Нудранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Нудранат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
5: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается гороскопом, поэтому сейчас вы, друзья, узнаете, как провести сегодняшний день без ошибок.
1: Да, 9 часов 52 минуты, а в конце гороскопа еще и счастливчика дня назовем. Да. Традиционно начнем с овнов, у которых сегодня день будет не самым легким, будет испытывать вас все время, но вам удастся со всем справиться.
0: А тельцу сегодня все по плечу.
1: Близнецы рискуют в полной мере почувствовать, что такое воинственность. Вы сегодня очень строги ко всем.
0: Раки, сегодня излишняя аккуратность и осторожность не будет излишней.
1: Львы, а вас может увлечь какая-то ерунда. Казалось бы, мелочь, а вы взяли и сконцентрировались на этом.
0: Дев сегодня будет клонить то вправо, то влево, то в одну, то в другую сторону.
1: Это все ветер.
0: Это выходные, да.
1: Весы, вы рискуете с головой войти в роль такого домашнего командира и всем раздавать задачи.
0: Скорпионы, сегодня чуть-чуть больше внимания уделяйте каким-то бытовым вопросам.
1: А вот Стрельцу сегодня захочется

0: хулиганить, и лишнее пирожное съесть и чуть-чуть дольше в кровати поваляться.
1: Козероги, сегодня все у вас будет легко получаться, просто по щелчку пальцев.
0: Водолеи, нужно будет побороться сегодня с обстоятельствами, но несмотря ни на что, достаточно удачный день.
1: А рыбам сегодня не мешало бы сосредоточиться на чем-то одном конкретном. Угу. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем.
0: Это козероги, у которых сегодня все получается лучше, чем у других, и быстрее.

0: магазины «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Вы знаете, друзья мои, мы поняли в утреннем шоу, что главное. Ну, настроение, конечно же, заряд его и бодрость на всю рабочую неделю.
1: А я думаю, что компания хорошая главная. То есть, если рядом человек какой-то такой приятный, то как будто бы и тебе веселее будни свои проводить. А если неприятный человечек?
0: Ну...
2: А я думаю, главное не заходить в лифт, где твоя любовница.
1: Это вопрос, который сегодня мы задавали, да, в нашей рубрике «Говорит страна».
0: Но давайте обо всем коротко, подробно, о том, что мы сегодня уже в утреннем шоу обсуждали, через несколько минут в нашем утреннем дайджесте, для тех, кто пропустил.
1: Абсолютно.
0: Ну и про Сашину любовницу тоже расскажем еще раз.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Реклама. Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай» по 21 ноября.

0: Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. В этом году в Минске на строительство жилья направят 660 многодетных семей. Уже квартиры строят в разных районах столицы, преимущественно в новых жилых комплексах. Всего в 2026 в городе планируют построить около 36 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся. К слову, сейчас в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий около 68 тысяч человек. Из них чуть больше 3 тысяч многодетные семьи, сообщают Минск-Новости. Белорусы с октября смогут заказывать дрова онлайн. Больше не надо ехать в лесничество, заявил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Он отметил, что сейчас растет спрос на колотые дрова, поэтому стоит цель увеличить объем выпуска этой продукции. При необходимости будут закупать оборудование, чтобы удовлетворить спрос, сообщает Белта. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» накануне победили автомобилист в домашнем матче КХЛ. Итоговый счет 5-3. С 7 баллами минчане идут в западной конференции 6-ми. На ближайшей неделе подопечные Сергея Брылина проведут 2 матча на выезде. С московским «Динамо» 24 сентября и шанхайскими «Драконами» 26-го. И в завершение. Американские военные могли начать операцию против китайского корабля из-за ошибки нейросети. По данным CNN, ИИ подготовил отчет, в котором утверждалось, что судно может перевозить компоненты для ядерного оружия. На основании этих данных военные начали рассматривать операцию по перехвату корабля, однако перед ее проведением информацию решили дополнительно проверить и обнаружили, что часть данных была сгенерирована нейросетью и не соответствовала действительности. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности регистрация на branddefisday.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и сейчас вспоминаем все самое любопытное и интересное из того, что сегодня обсуждали. Коротко еще раз для вас, для тех, кто мог прослушать что-то.
1: Как можно зарабатывать на лени других людей? Очень просто. Есть профессия, называется line stander.
0: А мне все-таки хочется сказать кравец.
1: Line stander – это стояльщик в очередях. Очереди за, не знаю, новыми смартфонами, за лимитированными кроссовками или просто в поликлинику. Так как-то попроще, да, звучит? Вы можете попросить специального человека ему за это доплатить. В общем, кто-то ленится, а кто-то на этом зарабатывает.
0: Прикольно. Mm-hmm. А мне очень понравилось, кстати, тоже о заработке. Необычный способ заработка в Сингапуре появился. Там за прочтение книги, но при этом отказавшись от соцсетей, то есть ты отказываешься от просмотра Инстаграм и вместо этого читаешь книгу, тебе платят.
1: Классно, классно.
0: Полин, ты бы была... А, нет.
1: Ты бы не была.
0: Ты бы не была. Я хотел сказать, что ты была бы сказочно богата, но потом вспомнил, что ты же все-таки больше любишь смотреть соцсети, чем читать книги.
1: Слушай, нормальная
0: девичья тема. А если бы наоборот было, вот ты была сказочно богата.
1: Да уж.

0: Под видеоконтролем.
1: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
2: Это Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем ставкой на хит. У нас с Полиной есть песни. Мы сейчас вам их опишем, а вы можете выбрать, какую будем слушать. После описания прислав в Телеграм наши фамилии: Сафронов или Летова.
1: 29-610-9950. Это номер нашего Телеграма. Так, ну что сказать? Мне нравится мой хит. Вот как он звучит, именно вот музыкально. Знаешь, если не вслушиваться в слова. А если вслушиваться, то получается, что парень говорит о том, что этим летом ему будет больно. А почему больно? Потому что какая-то девушка нанесла ему сердечную рану.
0: Бедолага.
1: Ну, казалось бы, слушайте, а зачем нам это лето? Лето уже прошло, что там по осени какие вопросы, ситуации, информации нет. Но исполнитель популярный, хит известный, звучит классно, для понедельника супер. Летова пишите.
0: Так, ну, а мне кажется, знаешь, вот что в понедельник может не хватать? Может не хватать бодрости. Мой хит ее вам точно добавит. Поэтому, если хотите бодрости, пишите Сафронов в Телеграм.
1: Немножко времени, собираем голоса.

0: 9 вечера с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» расскажу, что особенного в новом гаджете от Xiaomi и где можно купить настоящую летающую тарелку.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки по достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Любая запчасть за пару кликов. Бампер.бай решает.
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
7: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
8: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
2: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
9: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
2: Это была реклама.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 10-15. Подводим итоги ставки на хит.
1: Так, так.
0: Ну, сегодня очень просто получилось все. Ладно. Второе место сегодня у хита, который принесла нам Полина Летова.
1: А, это Maroon 5 и хит «This Summer's Gonna Hurt Us». Да, это лето нас, конечно, потрепало, но не всех.
0: Да,
1: кто-то очень четко пережил, кого-то осень больше потреплет, извините.
0: Да, ну и второе место мы разобрались, а первое место занимает хит, который принес вам я. Это Фил, Махмуд Оран и Сена Сенар. Добавит бодрости, я думаю.
1: Да, для понедельника. Супер! А мы с вами услышимся во вторник.
0: Пока.
1: В Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске и Минской области. Составители поездов, приема с датчиков груза и багажа,

0: рекламный ролик.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Доброе утро всем, кто в компании Юнистар начинает свою рабочую неделю. И согласитесь, в понедельник будильник звучит гораздо убедительнее, чем хотелось бы. Давайте входить в неделю постепенно. Встанем, позавтракаем, улыбнемся своему отражению. Великим делам тоже полезно, конечно, но им можно немножко подождать. Ну а что вы удивляетесь? Не просто так я говорю про завтрак и про такой поздний подъем. Для многих только рабочий понедельник начинается. Ну а тем, кто уже втянулся в процесс и, возможно, немного устал, отдельный большой привет. С вами Саша Козырь. И ближайшие несколько часов проведем в одной компании, слушаем вместе хит за хитом. Пусть старт недели будет ярким. Дайвек уже скоро в нашем плейлисте с хитом Slow Down. Чуть раньше Мурат Насыров. И группа Nickelback When We Stand Together. Вы слушаете хит за хитом в эфире Юнистар.
2: Реклама.
3: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем! Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
4: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
5: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
9: Ами. Подробности по телефону.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Роман. В Беларусь приходит настоящая осень. На этой неделе понадобятся зонты и теплые вещи. Погода будет дождливая, пасмурная и прохладная. Температура окажется немного ниже климатической нормы. Самыми холодными станут четверг и пятница. Днем воздух местами прогреется всего до 7-13 градусов. В выходные станет немного спокойнее и теплее, до 15-17 тепла. Но кратковременные дожди сохранятся, сообщает Белта. В октябре в Беларуси начнется массовая вакцинация против гриппа. Такие сроки определились тем расчетом, что иммунитет формируется от 2 до 4 недель. Так организм успеет выработать защиту до сезонного подъема заболеваемости вируса. Его, как и в прошлые годы, ожидают в конце января-начале февраля. Не игнорировать прививки медики рекомендуют беременным, а также медицинским фармацевтическим работникам. Привиться можно и в конце сентября, но платно и при наличии препаратов в клиниках, сообщает Белта. В Минске в преддверии Всемирного дня туризма 27 сентября можно посетить бесплатные экскурсии. Например, 24 сентября они пройдут по отелю «Планета» и кинотеатру «Победа». Состоится также поездка к мемориальному комплексу «Тростенец», а также посещение заводов «МАЗ» и «МТЗ». Завершит день пешеходная экскурсия по Минску. В пятницу гостей ждут тематические маршруты «История верхнего города через призму времени» и «Урок истории на улицах города». Подробности есть в сети. И в завершении, искусственному интеллекту нельзя доверять при сборе грибов. К такому выводу пришли исследователи из Польши. Для этого они проанализировали 20 нейросетей, отправляли ИИ фото грибов и спрашивали, какой именно на снимке. В итоге только один из ИИ угадывал грибы с первой попытки и в 65% случаев. Шанс ошибиться, полагаясь на искусственный интеллект, около 1 из 3, и это лучший исход. Например, DeepSeek ошибался в 50-70% случаев. В основном ошибки были безобидны, но встречались и опасные. Например, ИИ путал смертельно ядовитый паутинник блестящей с лисичкой или бледную поганку принимал за сыроежку. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Ту Дроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны, автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба FC «Батэ Бай». Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла и также дождь. В Минске сегодня днем до плюс 17 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Совершили небольшое обновление новостной ленты и узнали, что обещают нам сегодня синоптики. Да, неделя уже будет осенней, прохладно и дождливо. Поэтому утепляемся и заряжаемся хорошим настроением от хитов, которые в нашем плейлисте. В ближайшие минуты.

0: Slow Down в эфире Unistar. Хиты необходимости остановиться в ментальной гонке, найти заземление и человека, который поможет вернуть вкус к реальной жизни. И как же это точно про наш с вами понедельник? Ведь как важно не пытаться до обеда стать лучшей версией себя. Начните с понятного дела. Втянитесь, ну а там и силы уже появятся. Неделя только началась, поэтому, я уверен, успеете еще удивить своих замечательных коллег. Хотя бы тем, что сегодня вы делаете все максимально спокойно. Поэтому пусть старт недели будет комфортным и приятным. И для этого в плейлисте «Хит за хитом» вы в компании Unistar.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Сборщик краткого содержания. Ну, например, ты купил какой-то курс. Там смотреть все 115 лекций – лень. Так вот, есть человечек, который за тебя все просмотрел.
3: А, нет, это мне не надо. Это я еще с университета умею. Нам, знаешь, на филфаке сколько читать задавали. А я был сборщик краткого содержания. В общем, не, вот последнее. Последнее – это ты ко мне можешь обращаться.
2: Ты готовый?
3: Я уже, я тебе даже личную жизнь могу в кратком содержании пересказать.
2: Жил-был.
3: Да. Молодец.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокия Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет на правах рекламы.

0: Бодилайн от шведской поп-исполнительницы Tuvalu в эфире Юнистар. И по сюжету хита рассказывается про то, как неуверенность в себе заставляет человека создавать драму внутри собственных мыслей и проецировать ее на отношения. И это словно про нас, особенно когда мы с вами в рабочем процессе. Мы вообще часто переживаем не из-за самого события, а из-за продолжения, которое успели придумать. Вот коллега не поздоровался, обиделся, не ответил на письмо, игнорируют, перенесли встречу, все. Проект закрывают. Наверное, в такие моменты полезно остановиться и спросить себя, что действительно произошло. Иногда после этого от огромной рабочей катастрофы остается обычный вопрос, который решается за 2 минуты. Поэтому предлагаю простое правило. Прежде чем драматизировать, уточните. Возможно, фраза «нам надо серьезно поговорить» означает, что вы всего лишь третий день едите чужой йогурт, а не то, что вам пора искать новую работу. Поэтому панику в сторону и работаем дальше под аккомпанемент Юнистар. Слушаем Music Sound от Fastboy. Ваня Дмитриенко споет в эфире Юнистар «Ртуть». Because of You от Kelly Clarkson чуть раньше. Все это в нашем плейлисте в ближайшие 10 минут, но для начала будем расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника»? «Уника»? «Уника»?

0: Компания «Ветторг-партнер».
1: Привет! Сегодня слушается дело про кота Наполеона. Он упорно выгребает сухой корм лапой на пол и ест оттуда. А еще демонстративно переворачивает миску с водой, устраивая потоп. Капризы это или крик о помощи, расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач.
2: Ну, самое главное, что ваш кот не пытается вам насолить. Такое поведение абсолютно нормально. Просто если миска слишком узкая...

0: слишком глубокая, то усы кота, которые очень чувствительные, они при еде постоянно бьются о стенки, это вызывает у него стресс. Так что выгребание корма на пол – это просто попытка поесть еду без какого-то дискомфорта. А вот воду коты разливают лапой, потому что плохо видят неподвижную границу жидкости и пытаются создать колебания, чтобы оценить, сколько там воды вообще есть в миске. Просто замените посуду на широкую и плоскую, и проблема исчезнет.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышать уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
3: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Крок плюс «Белвеб-касса» – 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by. Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
3: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
8: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Друзья, замечали, что чаще всего вопрос «Как прошли выходные?» звучит именно в понедельник. И мне кажется, самый честный ответ – быстро. При этом кто-то успел повидать родственников, съездить на дачу и переставить мебель. Ну а кто-то только начал отдыхать, и тут все и закончилось. Предлагаю не сравнивать. Если выходные было хорошо, тогда искренне завидуем. Если плохо, ничего страшного, рабочая неделя – наше с вами спасение. Пусть она будет легкой и продуктивной. И самое главное, что на этой дистанции мы с вами вместе. Слушаем хит за хитом в эфире Нестар. Вертиго от Эвелина Рокстона скоро в плейлисте. Группа Бандера споет «Манхэттен». В начале музыкального часа группа «Расмус». Ну а прямо сейчас сделаем небольшую остановку, узнаем актуальные новости, прогноз погоды и полетим дальше.
1: Реклама. Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин «Финиш Квантум Лимон» 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбениса, Равеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день, Беларуси, 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя таможенного комитета Владимира Орловского. Об этом сообщает Билта. Президент отметил, что таможня – это прежде всего бюджет. В этом году, по его словам, несмотря на определенные сложности, прибавили к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост, отметил глава государства. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявили в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, они пройдут ночью по востоку, а днем во многих районах страны. А еще синоптики обещают местами грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», дождливо будет и в среду. В Гродно из-за капремонта на 2 недели закрывается участок дороги на М6 на подъезде к городу. Об этом рассказали в пресс-службе Гродненского облсполкома. Проехать нельзя будет от улицы Суворова в направлении деревни Коробчицы, где расположен популярный агротуристический комплекс. На время ремонта организуют объезд. И в завершении выпуска. Только 3 человека в мире могут путешествовать без паспорта. Это британский король Карл III. И все потому, что паспорта в Великобритании выдаются от имени монарха. Поэтому самому королю документ, фактически оформляемый от его собственного имени, не требуется. Вместо него при поездках используется специальное обращение. Без паспорта также могут путешествовать император Японии Нарухито и его супруга императрица Масака. Вместо паспорта они используют специальный официальный документ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компаний. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – серьезные условия для вашего бизнеса. Компания «Камака» получила 3 высшие награды – премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50 – новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла, также дожди. И в Минске сегодня до плюс 17 и без

послушать хит за хитом в эфире Юнистар. Напомню, это можно делать и через бесплатное мобильное приложение Юнистар. Качайте его к себе в смартфон и слушайте хит за хитом в отличном качестве. Группа «Расмус» в ближайшие минуты.

0: день, от которого мы ждем всегда больше обычного, заняться спортом, наладить питание, выучить английский, каких обещаний мы только себе не даем. Что получается реализовать, зависит только от вас. Кстати, от вас и зависит, сможете подобрать пароль к нашему сейфу сегодня или нет. Если готовы сыграть с нами в игру «Я знаю пароль», напишите прямо сейчас к нам в Telegram свою заявку. 610-9950. Для заявки необходимо написать всего лишь одну фразу. «Я знаю пароль». А вот сможете подобрать его или нет, узнаем в середине этого часа. Пишите в Telegram, а мы пока послушаем хит от Дэнни и Фонли Ю.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Козерог сегодня, знаете, вот хлопнул ладошкой по столу и сделал. Все очень просто с ним будет у них получаться.
3: Топнул ножкой и уволили. Поаккуратнее там.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: До вторницы осталось 11 часов.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
0: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
0: Через 11 часов начнется пицца-вторница в «Пицца-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
3: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
6: Партнер – препарат «Пробактолор».
7: Носик, ушко,
8: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
9: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробактолор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробактолор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробактолор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель «Ламира ЛП».

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло «Соловка сметанковая» «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Дай» 44 500 69 30.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». В рамках этой игры участнику предстоит ответить на вопросы. Если он сможет подобрать правильные ответы к нашему паролю сегодняшнему, то и заберет подарок. А сегодня в качестве подарков достанется большой набор семечек от бренда «Мартин». С кем мы сегодня играем? На связи у нас Елена. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена, какие у вас есть хобби, увлечения? Расскажите немного о себе. Как выходные прошли?
2: Очень бурно. Выходные были теплые, отдыхали за городом.
1: Так, Елена, я уточню. Так, а где вы отдыхали? Что-то у нас как-то за окном в Минске не было особо-то тепло на выходных. Даже дождь лил местами, причем очень сильный. Но в любом случае это хорошо. Есть ли у вас какие-то хобби? Просто вдруг какое-то

0: нету времени на раздумья.
1: 33.
0: Это какой у нас вариант?
1: Так, это второй, по-моему, вариант.
0: Хорошо, зафиксировали. Идем к следующему вопросу. На чем в сказке Чуковского ехали медведи? Вариант номер один – на велосипеде. Вариант номер два – на мопеде. Вариант номер три – на самокате.
1: Первый – на велосипеде.
0: Зафиксировали, идем дальше. Какой литературный герой говорил «пустяки»? Дело житейское. Вариант номер один – Карлсон. Вариант номер два – Буратино. Вариант номер три – Кот Матроскин. Итак, какой же персонаж говорил вот эту фразу? 3 секунды. 3.
1: Карлсон.
0: 2.
1: Первый.
0: 1. Зафиксировали. Первый. Итак, как вы думаете, Лен, смогли сегодня ответить на наш вопрос правильно?
1: Я надеюсь, что справилась.
0: Была ли у вас команда и группа поддержки, которая вам подсказывала, возможно?
1: Ну, к сожалению, не в этот раз, нет.
0: Однако. Не в этот раз. Итак, давайте проверим, смогли ли вы подобрать пароль.
2: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно, да, потому что произведение Чехова – это «Три сестры». А на чем ехали медведи? Конечно, на велосипеде, но именно Карлсон говорил эту фразу «пустяки, дело житейское». Елена, я вас поздравляю, оставайтесь на линии. Вы сегодня получаете в подарок набор отборных полосатых семечек солью от бренда «Мартин». Купите от 2 упаковок семечек «Мартин» в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры «На щелкай на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Ну а мы с вами, друзья, обязательно сыграем завтра. Пока что продолжаем наслаждаться музыкой и стартом рабочей недели.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
8: Реклама.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
2: До вторницы осталось 11 часов.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Через 11 часов начнется пицца-вторница в «Пицца-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
10: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалы»копеечка.бай и по телефону +375 29 183.

0: Магнетик от Баузы в эфире Юнистар. И знаете, день в компании Юнистар — это отличная возможность сделать рабочий процесс гораздо приятнее. Кстати, если в понедельник сесть за работу и не вставать до самого вечера, пятница, поверьте, быстрее не наступит. Проверять лично не обязательно, просто поверьте на слово. Поэтому не забывайте хоть иногда отходить от экрана. Можно пройтись, размяться, посмотреть в окно хотя бы. Ну что, готовы? Тогда сделаем это вместе, но только под хит за хитом, которые звучат в динамиках. Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса скоро. Я Тело Зиверт. Friends споют Аур Дион и Рок Мафия. Через пару минут продолжим слушать хит за хитом. Для начала узнаем актуальные новости.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, с каким запросом ни в коем случае нельзя обращаться к искусственному интеллекту.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра вы узнаете, как короткие путешествия повышают качество нашей жизни.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны

0: сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем.

0: Слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
7: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

0: Добрый день, Беларуси. 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя таможенного комитета Владимира Орловского. Об этом сообщает Белта. Обсуждали таможенную инфраструктуру и переориентацию товаропотока на восток. Свидетельством тому являются недавние переговоры с американцами. Ранее Александр Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем, по его словам, белорусская сторона не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год. Около 180 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что самый большой турпоток в страну обеспечивают соседние страны – Литва, Латвия и Польша. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств до конца этого года. В Минске открывают новые места для прогулок. Ньюсбай пишет, что во Фрунзенском районе вдоль улицы Петра Глебки появилась локация «Верба». Там высадили больше сотни деревьев и кустарников, проложили удобные дорожки, установили беседки и скамейки, а в перспективе оборудуют и специальную зону барбекю. А еще в этом же районе завершили благоустройство парка Угачависа, а впереди масштабное обновление парка Медвежина. И в завершении выпуска. Новорожденной девочке в Барановичах дали очень редкое имя. Малышку назвали Мальтой. В истории местного ЗАГСа такой случай оказался первым. Имя Мальта имеет древнегреческие корни и происходит от названия острова Мелита. Ему приписывают сразу несколько значений – медовая, тихая гавань и дающая жизнь. В начале сентября в Барановичах также появилась девочка Раиса. Как оказалось, сегодня и оно довольно редкое. В последний раз в этом городе девочек так называли 14 лет назад. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-defis.day. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тудроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны, автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба «FC Батэ Бай». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Гродно плюс 15 и кратковременный дождь. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте до 16 тепла, также дождь. В Минске сегодня до плюс 17 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире «Юнистар». И в ближайшие минуты споют Аура Дион и рок-мафия «Friends».

0: Этот понедельник вы проводите в компании Unistar. Привет, с вами у микрофона я, меня зовут Саша Козырев. И знаете, в понедельник мы понимаем друг друга с коллегами гораздо лучше. Иногда достаточно вот встретиться взглядами и уже все обсудили. Как быстро прошли выходные, как трудно было вставать и почему пока не хочется разговаривать. Тот самый редкий случай, когда для сплочения команды не нужны ни тренинг, ни выезд на природу. Поэтому большой привет и вам, и вашим коллегам. И мы продолжаем слушать хит за хитом в эфире. Nas Brothers уже скоро Every Single Day.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Знаешь, что, вот, что специалисты говорят, что если ты от руки пишешь, во-первых, это память улучшает, во-вторых, это фильтрация мыслей, потому что ты запишешь четко что-то, а ерунду писать не будешь, и меньше отвлечений, нет соблазна проверить соцсети, ответить на сообщения, все, вот ты листик и ручка. Так что от руки писать все-таки в этом есть свои плюсы, несмотря на современные технологии.
3: Фильтруем мысли.
2: Так и есть.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Белт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Beltshop.by. Телефон 599-69-69.
7: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
8: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер на закар.
13: Ой, нос потек. Беда, ребята.
14: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло.

Для комфортного лечения насморка Назакар гель-мята для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель слабосолёная, филе кавалак со скурой 10,99 за 180 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
2: Хит за хитом. Весь день.

Когда heart of the mind, сердце берет верх над разумом за окном. Да, в понедельник полезно смотреть не только на список оставшихся дел, но и на то, что уже сделано. Вот ответили на сложное письмо – отлично. Закончили задачу, которую откладывали – вообще есть повод собой гордиться. Не обязательно ждать крупного успеха, чтобы себя похвалить. Грамоту за разобранную почту все равно никто не выдаст, придется самим признавать свои заслуги. Поэтому ближайшие 5 минут предлагаю посвятить для того, чтобы себя похвалить. Но я скажу всем огромное спасибо за бодрое начало рабочей недели. Мы, кстати, с вами встретимся снова, но уже в рамках наконец-то шоу. А вот в ближайшее время Miles Away от Offenbach, La-di-da от Несси Барретт и Джикс Дин, I Know What You Want поют Баста Раймс и Марай Керри. Послушаем рубрику «Надо знать» и

0: Дальше у микрофона Вадим Савин. Ну а с вами прощаюсь до вечера.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Рабочая неделя в офисе тянется бесконечно, а долгожданные выходные пролетают как один миг.
2: Кажется, только сели всей семьей в машину, чтобы съездить за город, как снова пора ложиться спать перед понедельником. Нам кажется, что кто-то просто перевел стрелки часов, но это чистая психология. Наш мозг измеряет время количеством новой информации. На привычной монотонной работе он экономит энергию и не записывает рутину в память, поэтому будни кажутся долгими. А вот в выходные мы получаем много ярких эмоций, когда смотрим любимые фильмы или заказываем суши. И вот интересный факт. Чем насыщеннее мы проводим субботу и воскресенье, тем быстрее они пролетают для нас в моменте. Но тем длиннее они кажутся, когда мы о них вспоминаем. Так что смело наполняйте свои дни новыми впечатлениями. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: 16 лет. Работает в ЦТА, НВК, биотест.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Джоб. Работа.
2: Шоу трех роялей Бельсуоно в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат Нанолар.
11: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
12: Аргентокия Нанолар.
11: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Forever Now for Million Miles Away. Это Offenbach, только что на Енистаре. И под эту музыку я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам после выходных. Как вы отдохнули, друзья? Я надеюсь, и с погодой повезло. Я надеюсь, и денег на все хватило. Ну и впечатление только сугубо положительное. Ну а сегодня желаю нам с вами легкого понедельника. И одевайтесь потеплее на этой неделе. Синоптики прогнозируют дожди и похолодание. Ну, давайте так, обо всем по порядку. Сперва о музыке. В ближайшие полчаса вместе слушаем Энрике Иглесиаса. Артик и Асти. Раньше остальных Райан Тедер и One Republic. И это All the Right Moves на подходе. Но сперва новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Сивильский

0: цирюльник Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
2: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by по 21 ноября.

Добрый день, Беларусь. 14 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом спецпосланника Виктора Шеймана. Как сообщает Белта, обсудили реализацию ряда проектов, которые связаны с реальным сектором экономики и развитие новых высокотехнологичных направлений. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках этого континента, где, по его словам, уже найден ряд опорных точек. Turkish Airlines возобновила регулярные рейсы между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва. Самолет прибыл в белорусскую столицу сегодня ночью. В аэропорту его встретили по авиационной традиции водной аркой. На первом этапе Turkish Airlines будет выполнять 6 рейсов в неделю. 6 октября частоту полетов планируют увеличить до 7 раз в неделю. Минск украсят больше 40 тысяч хризантем. В столице меняют цветочное оформление с летнего на осеннее. В Минск-Зеленстрое говорят, что с понижением температур и появлением туманов у ампельных растений снижается цветение, поэтому на цветочных панно и различных вертикальных конструкциях высаживаются более устойчивые к холодам хризантемы, которые цветут до первых заморозков, сообщает Белта. И в завершении выпуска издание «Коллайдер» назвало 8 самых пугающих фильмов всех времен, которые не относятся к ужастикам. Первое место занял фильм «Катастрофа» о ядерной войне «Нити» 1984 года. На второй строчке оказалась антиутопия «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Третье место досталось «Олдбою» Пак Чхан Ука. Дальше идут две антивоенные драмы «Охотник на оленей» и «Иди и смотри». И замыкает список «Харакири», «Загнанных лошадей пристреливают», «Не правда ли?» и «Таксистов». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 47 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высших награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай» этой ночью...

0: В Минске этой ночью плюс 8-10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране, местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 12, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю теплого и классного дня. На часах 14.05, самое время слушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на «Енистар» Райан Тедер и One Republic с классным хитом «All the Right Moves».

0: Чудесная Шакира на Енистар, она великолепна абсолютно во всем. И красавица, и умничка, еще и к тому же, ну еще бы. С IQ в 140, да? Ловите Шакиру и Берна Бой, их дай-дай. И не только в радиоприемниках и автомагнитолах. Слушайте Енистар и в умных колонках Яндекса тоже. Почему колонка умная? Ну, потому что понимает вас как никто. Чтобы завтра не проспать на работу и вообще на этой неделе, чтобы этой дождливой, сонной, холодной осенью не проспать на работу, скажите колонке ваше привычное время пробуждения. Ну, например, это условно, например. Алиса, поставь будильник, ну, например, на 6:45 утра с радио Енистар. Да, Алиса, поставь будильник на 6:45 с радио Юнистар. И начинайте день с отличным настроением. Ну а что до музыки, уже через пару минут на Юнистар сам Энрике Иглесиас и его Lost Inside Your Love.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело.
2: Зарядная станция.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Училка, училка идет.
4: На самом деле, да, не идет никто.
5: Например, сейчас алармистом можно...

0: Шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Галя, у нас оплата!
3: Круг для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Знаете что? Я одну умную...

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
2: Партнер — Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Бритни Спирс «Born to make you happy», что значит «рождена, чтобы сделать тебя счастливым».

0: Я рождена, чтобы ты был счастливым, потому что в моем сердце только ты. Я рождена, чтобы ты был счастливым. Ты и я вместе навсегда. Подумать только, один из своих главных хитов Бритни записала в 16 лет, и это «Born to make you happy». Кстати, изначально текст был более откровенный, но его переделали специально для юной звезды. И клип сняли. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 118 миллионов раз. Бритни засыпает и просыпается. Ее лучшая версия, которая двигается, как кошка строит глазки, и так же, как и скромная Спирс, тайно убивается по красавчику. Эта песня здорово передает атмосферу конца 90-х. Она возвращает меня в прошлое. Вокал, музыкальные аранжировки, хореография – все идеально. У меня еще мурашки по коже даже в 2026-м, написал под видео один пользователь. Сейчас 2026 год, мне уже 35, я устал от воспитания трех детей, но после прослушивания этой песни я тут же вернулся в 9 класс. И я все еще знаю каждое слово, признался другой. Я помню, как мой отец купил мне компакт-диск Бритни, и эта песня была на нем. Мы слушали это вместе. Я был так счастлив и молод, а сейчас просто счастлив,
1: признался третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Бритни Спирс «Born to make you happy».

0: комментарий.
1: Бритни Спирс, I was born to make you happy. Хитовый комментарий здесь в 14.41. От Хинистара, меня, Вадим Савинов, большой привет. Читайте и смотрите в наших социальных сетях, в Инстаграме, ТикТоке и в нашем Телеграм-канале. Там мы периодически разыгрываем подарки, шутим, рассказываем про ваших кумиров, про ваши в социальных сетях. Ссылки ищите на сайте unistar.by. Ну и сейчас к музыке в ближайшие полчаса. Только для вас The Avener и Кадебастани. Я вижу птиц, я слышу, как они летят. Да, та самая песня про видеоигру Angry Birds. Послушай вместе, ну а еще Masked Wolf. От него Astronaut in the Ocean, но только после Pink. А от нее красота вот такая, Family Portrait. Через пару минут и дальше хит за хитом.
2: Реклама.
3: Стройка, ремонт, уборка.

24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84.

0: Матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в «Манго Маркет». Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в «Манго Маркет». Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Пробакталор.
6: Носик, ушко,
7: горло, ротик.
8: Для поддержки пробиотик.
9: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: от души поздравляю. Прямо по курсу на Unistar много музыки. Очень много вашей любимой музыки и ничего лишнего. Можно спокойно поработать под наши хиты. Или поучиться, или отдохнуть, что тоже очень важно. Дела уже после обеденной. Нынче сегодня понедельник. Ну и в ближайшие полчаса вместе услышим The Pussycat Dolls. От них хаш-хаш, а от Тани Ткачук и группы «Моя мишель». Вот такая красота, ну еще раньше остальных Basic Elements. Через 5 минут на Unistar «I'm gonna touch you right now».
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204. Джоб. Работа.
2: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларуси. 15 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Сильные дожди обещают синоптики на этой неделе в Беларуси. Виной всему серия циклонов. По данным Белгидромета, первые накроют сегодня Гомельскую область и юг Могилевской, а завтра начнут подтягиваться циклоны с юга. Во многих районах страны синоптики прогнозируют ливни, местами грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Из-за этого на завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Центр Минска планируют разгрузить от автомобилей. Об этом рассказал председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран в эфире телеканала ОНТ. Он отметил, что в некоторых странах специально вводят запрет на въезд в центральные районы страны.

0: столице, нужно создать такие условия, чтобы человек думал и считал, как ему будет выгоднее ехать в центр Минска на своем автомобиле или на общественном транспорте. Контролеры будут проверять билеты по-новому с 5 октября. Как передает телеканал ОНТ, сама процедура проверки останется прежней. А вот использовать видеорегистраторы в своей работе контролеры будут по новым правилам. Они должны будут включать их в начале проверки билетов и выключать после этого. Также контролеры обязаны будут предупреждать пассажиров о том, что ведется видео- и аудиозапись. И в завершение выпуска. Ученые из Китая выяснили, какие упражнения лучше всего помогают сохранить прочность костей. Они разделили физическую активность на несколько категорий, включая силовые тренировки, йогу, ходьбу и другие виды нагрузок. Наиболее выраженный эффект показали 2-3-часовая быстрая ходьба и бег трусцой. Сочетание аэробных и силовых тренировок тоже оказались полезными. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тудроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны, автограф-сессии футболистов, билеты на официальном сайте клуба «FC Батэ Бай». Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50 – новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране, местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. И в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте. Будьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Вы слушаете «Енистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами сегодня поменьше дождей. И завтра тоже. И побольше солнца, и побольше классной музыки. 15.06. Самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Basic Element. Touch you right now.

0: Run from the Sun like Dracula. Это Tame Impala и Janis Blackpink в 15.22 на Единстар. И, кстати, еще больше классных хитов самых разных стилей слушайте на наших музыкальных каналах. Ищите дополнительные интернет-потоки на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Там много отличной музыки под любое настроение и под любые дела. Ну а в прямом эфире уже через пару минут The Pussycat Dolls и Hush-Hush.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Знаете, пожалуйста, есть такие люди, которые распространяют тревожные или панические слухи, преувеличивают опасность или, скажем, предсказывают беду, и часто даже там, где ее нет.
3: Паникеры.
4: Это реально мой муж, реально. Да? Мы только с ним выходим на улицу, он говорит: смотри, тучка какая, дождик
2: бежим,
4: будет.
2: Бежим, бежим, скорее. Дождик.
4: Вот Паника. Он так все время говорит, дождик будет.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: До вторницы осталось 8 часов.
6: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
7: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
5: Через 8 часов начнется пицца-вторница в «Пицца-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
8: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
10: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
11: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалакопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

музыка, под которой в центре Минска выглянуло солнце. О, это хороший знак. Гудини, это Дуа Липа в 15.40. Кстати, как погода? Как погода там, где вы сейчас? Вот пусть будет ярко, пусть будет тепло, пусть будет комфортно.

0: понятно. Но и дождик не утомляет, ни в коем случае, да. Дождь — явление полезное, но лучше, когда мы с вами спим. Ночью, соответственно, правда. Вот. А в то время, когда вы в пути, асфальт пусть будет шершавым, дорога будет не скользкой. Это очень важно. Ну и чтобы сегодня и завтра, и всегда все было благополучно, заряжаю для вас Sad Girls. Это Bebe Rexha и Дэвид Гетта. Скоро послушаем их на Юнистар. Ждем Мота, он будет намекать. И будет делать это, как всегда, красиво. Ну и раньше остальных Royal Gigolos. И кавер на California Dreamin' здесь на Юнистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет, это программа.

0: Николайзин.
1: Надо знать.
2: Бывало ли такое? Вы слышите по радио любимый трек, и на душе сразу становится тепло.
0: Мы с удовольствием подпеваем свежим современным хитам, но именно песни времен нашего студенчества пробуждают самое приятное воспоминание. Нам кажется, что эти мелодии звучат как-то по-особенному. Ученые доказали, все дело в особенностях нашей памяти. И вот интересный факт. В возрасте от 11 до 22 лет наш мозг острее всего реагирует на мир вокруг. Музыка, которую мы слушали в этот яркий период, очень крепко связывается с первыми свиданиями, встречами с друзьями и большими надеждами. Поэтому, когда знакомые треки снова звучат в динамиках, мозг мгновенно выделяет гормоны радости. Любимые песни работают для нас как приятная машина времени. Они на пару минут возвращают те самые чистые эмоции и дарят отличный заряд оптимизма. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
3: Реклама.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом

0: поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: До вторницы осталось 8 часов.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.
1: Через 8 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер на закар.
8: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
9: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный «Назакар». «Назакар» – назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает

Юни Стар. Хит за хитом.

0: Десятое место нашего хит-парада после недавнего обновления в минувшие выходные. Sad Girls, это Phoebe Rexha и David Guetta. Десятое место, неплохо, правда? Ну а затем после выходных наступила, грянула новая неделя. Как ваш понедельник проходит, как у вас дела? Много еще работы сегодня? Я надеюсь, что нет, и надеюсь, что легко будет она делаться очень-очень быстро, но под нашу музыку в особенности, поэтому делайте Unistar громче, удачи вам во всем, и давайте дальше вместе слушать Рио. От них море позитива, это Shine On, но еще скоро Holy Flame. И один из его главных хитов нынче, Тону, конечно. Скоро послушаем полноформатно, но и уже через 5 минут на Unistar Taylor Swift. I knew you were trouble. Это скоро, а прямо сейчас своими планами на завтра поделятся мои коллеги из утреннего шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, с каким запросом ни в коем случае нельзя обращаться к искусственному интеллекту.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра вы узнаете, как короткие путешествия повышают качество нашей жизни.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 14 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика?

0: Куна прекрасной девушки.
1: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Стройка, ремонт, уборка.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг» —

0: Александр Лукашенко принял сегодня с докладом спецпосланника Виктора Шеймана. Как сообщает Белта, речь шла о реализации проектов в реальном секторе экономики и развитии новых высокотехнологичных направлений, которые, по мнению президента, особенно актуальны для страны. Отдельной темой встречи стало развитие сотрудничества Беларуси со странами Африки. Глава государства подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках этого континента, где, по его словам, уже найден ряд опорных точек. Стало известно, когда в Минске включат отопление. Теперь это могут сделать раньше, уже после 3 холодных дней. А раньше местные органы власти ждали 5 дней, пишет СБ «Беларусь сегодня». В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы, поликлиники и санатории, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 10 и ниже. А в квартирах включат отопление, когда наружная температура будет плюс 8 и ниже. В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ у детей. Главврач 6-й детской поликлиники Минска Анна Котова рассказала, что это характерно для 3-й недели сентября. Это связано с тем, что после летних каникул дети пошли в школу. И пока, по словам Анны Котовой, детский организм вновь не адаптируется и не сформируется коллективный иммунитет, подъем будет. Медики просят родителей с малышами избегать сейчас общественных мест и гулять в парке на свежем воздухе. И в завершении выпуска. Клещи вышли на второй пик активности в Беларуси, и все из-за относительно теплой погоды и влажного воздуха, говорят эпидемиологи. Как пишет Newsbuy, так как сейчас в разгаре сезон грибов, половина укусов приходится на леса и парки. Поэтому любителям тихой охоты советуют не забывать максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компаний. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-defiz. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. И в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: В Беларуси 16.06. Через час на Енистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на enistar.by, и в смартфоне через мобильное приложение Енистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать Тейлор Свифт.

0: It doesn't matter, let me dance. Это Slater в 16.21 на Unistar. Slater, которая в прошедшие выходные заняла 18 место в нашем хит-параде. Если так получилось, что вы пропустили недавний эфир Unistar Top 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by. И либо скачивайте запись эфира от 18 сентября в виде подкаста, или слушайте онлайн. Ну а что до музыки понедельника, уже через пару минут на Unistar проект Rio и Shine On.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Ой, Оль, а собойку какую-то мы взяли в поездку?
3: Конфеты.
2: Класс.
4: Прекрасно. Оль, с вами увлекательная получилась поездка. Вот. Хотел еще спросить, что за автомобиль, на котором вы нас везете.
2: Ну, это легко, об этом можно придумать.
3: Красный.
4: Красивый. Я ждал просто банальной Kia.
2: Я тоже.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок.

0: фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
1: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
7: Аргентокия Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар. Помощь.

0: бояшка Кения Грейс только что на Инистар. Имя-то какое красивое у нее. Кения. Экзотическое и красивое, правда? Ну и ее уютная Strangers в 16.38, то есть за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу, до которого мы успеем послушать новинку от Fastboy на подходе Music Sounds. А еще прямо по курсу Paradise, райские настроения, Медуза и Дермот Кеннеди. Через 5 минут на Инистар Джей-Зи и Алиша Кис прокачают наш с вами понедельник классным хитом Empire State of Mind. От меня, Вадим Савина, вам спасибо за компанию. Я желаю вам приятнейшего вечера и вернусь к вам завтра. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Рабочая неделя в офисе тянется бесконечно, а долгожданные выходные пролетают как один миг.
2: Кажется, только сели всей семьей в машину, чтобы съездить за город, как снова пора ложиться спать перед понедельником. Нам кажется, что кто-то просто перевел стрелки часов. Но это чистая психология. Наш мозг измеряет время количеством новой информации. На привычной монотонной работе он экономит энергию и не записывает рутину в память. Поэтому будни кажутся долгими. А вот в выходные мы получаем много ярких эмоций, когда смотрим любимые фильмы или заказываем суши. И вот интересный факт. Чем насыщеннее мы проводим субботу и воскресенье, тем быстрее они пролетают для нас в моменте. Но тем длиннее они кажутся, когда мы о них вспоминаем. Так что смело наполняйте свои дни новыми впечатлениями. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
1: 7734. Улыбайтесь, люди шире. «Стомика».
0: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: На часах 16:57, а в голове только одно. Как же тянется понедельник? Думаете, это неправда? Исследования показывают, что восприятие времени в понедельник искажено. Объясняют это тем, что мозг активно обрабатывает возвращение к рабочему режиму. И на фоне этой внутренней работы время субъективно растягивается. К среде это проходит. Нам остается только подстроиться под понедельник. Но поверьте, вечер пролетит быстро, ведь мы запускаем наконец-то шоу. Много интересного впереди, подарки для самых активных, однозначно пообщаемся в формате драйв-чат, но перед тем, как стартанем, небольшой разогрев. Послушаем хит от Brax XTN. Споет группа «Монокини». Уже скоро в нашем плейлисте Питбуль и Кристина Гилера «Feel This Moment». Делать игру.

0: громче. Наконец-то шоу начинается.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Даврметалл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by по 21 ноября.

грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, пишет СБ «Беларусь» сегодня. В центре Минска планируют разгрузить от автомобилей. Об этом рассказал председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран в эфире телеканала ОНТ. Он отметил, что в некоторых странах специально вводят запрет на въезд в центральные районы столицы. Но эта практика, по словам Цурана, не подходит для Минска. Он считает, что в столице нужно создавать такие условия, чтобы человек думал и считал, как ему будет выгоднее – ехать в центр Минска на своем автомобиле или на общественном транспорте. Turkish Airlines возобновила регулярные рейсы между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва. Самолет прибыл в белорусскую столицу сегодня ночью. В аэропорту его встретили по авиационной традиции водной аркой. На первом этапе Turkish Airlines будет выполнять 6 рейсов в неделю. 6 октября частоту полетов планируют увеличить до 7 раз в неделю. И в завершении выпуска. В США создали приложение, которое превращает учебники в ленту TikTok-формата. По словам разработчиков, молодежь лучше воспринимает информацию из коротких вертикальных видео, чем из книг. Пользователи приложения могут перелистывать темы свайпом вверх, а свайп в сторону открывает дополнительные сведения. В завершении каждого раздела программа предлагает пройти проверку знаний. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Компании футбольный клуб «Батэ» приглашает всех любителей футбола 27 сентября отпраздновать 30-летие клуба. На Борисов-арене медийная команда «Тудроц» сыграет с хозяевами, в составе которых на поле появятся легенды клуба. Кроме футбола, гостей ждут фудкорты, развлекательные зоны и автограф-сессии футболистов. Билеты на официальном сайте клуба «FC Батэ Бай». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране, а местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. И в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: успевают сделать новую за эти же два года. Ускорить помогли искусственный интеллект и цифровое моделирование на всех этапах. В компании изучили опыт китайских производителей и применили похожий подход. Теперь фраза «давайте сначала все проверим на компьютере» не способ отложить работу, а возможность закончить ее гораздо быстрее. Сам автомобиль пока держит в секрете. Премьера намечена на декабрь. Эксперты предполагают, что седан сохранит задний привод и может получить гибридную силовую установку. Но официальных подробностей еще нет. Вообще, два года вместо четырех, знаете, это результат просто впечатляющий. Главное, чтобы вот ваш начальник не воспринял эту новость как инструкцию, а то скажет завтра. Вот смотрите, Nissan за два года смог машину разработать, а вы почему презентацию со вчерашнего дня все делаете? У вас же искусственный интеллект есть. Поэтому есть свои в этом особенности.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар.
3: Юнистар.
0: Хит.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Напомню, что наконец-то шоу — это не только формат общения, интересной, полезной информации, но еще и играем сегодня этим вечером в эфире. Совсем скоро наша игра «Ценный кадр». И я предлагаю дозвониться тем, кто помнит Киану Ривза и Патрика Суэйзи на «Гребне волны». Да, вы уже поняли, о каком фильме сегодня пойдет речь, поэтому звоните к нам в студию 8017-242-99-50. Так и называется фильм культовый 91-го года «На гребне волны». О нем сегодня и пойдет речь. Звоните в студию 8017-242-99-50. И пока набираете наш эфирный номер, я расскажу о пробках на дорогах столицы. Орловская улица, от улицы Лили Крестьяновой до Нововилинской небольшой затор. На Куйбышево небольшая пробка от Кульман до Сурганова. И небольшой затор на Долгиновском тракте от Пригородной улицы до Орловской.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.

0: бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Осень в ритме Хайер. В пятом

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Пробакталор.
2: Носик, ушко,
3: горло, ротик.
4: Для поддержки пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: банков. Патрик Суэйзи, легенда, играет роль лидера группы серфингистов-преступников. Ну и, кстати, Суэйзи сам выполнял большинство трюков и сломал 4 ребра во время съемок. А Киану Ривз до съемок вообще не умел держать волну, стоять на доске. В итоге пришлось учиться. Вот какие молодцы актеры. Ну а прямо сейчас все внимание, Юлия. Мы вспоминаем самые последние кадры, когда агент ФБР Джонни Юта под дождем уходит, осознавая, что тот, кого он так долго пытался поймать, уже не вернется. Так что в этот момент делает герой Киану Ривза? Вариант номер один. Садится в машину и сигналит. Вариант номер два. Улетает на полицейском вертолете. Вариант номер три. Выбрасывает свой значок в океан. Итак, как вы думаете, что было вот в таком финальном кадре? Осознал Киану Ривз, и что он делает?
1: Ну, как-то вот плохо помнится мне этот момент.
0: Садится в машину, да, значит, будем пользоваться только интуицией. Улетает на полицейском вертолете или выбрасывает свой значок в океан. Ну, сюжет фильма вы помните?
1: Да, да, сюжет я помню. Точно не на вертолете.
0: Угу.
1: Это точно. Мне кажется, он выбросил в океан свой значок.
0: И знаете, когда кажется, то это все верно, интуиция вам подсказывает. Абсолютно верно, правильный вариант ответа. Ура. Вы даете. Да, выбрасывает свой значок в океан. Ну а сегодня вы в качестве нашего победителя получаете в подарок дрель шуруповерт Борт. Это классный шуруповерт, мощная легкая дрель Борт с подсветкой рабочей зоны и двумя аккумуляторами в комплекте. В общем, будете там с соседям шуметь по полной. Дрель Борт в руке и ремонт превращается в удовольствие. Покупайте технику Борт в магазинах и интернет-магазинах вашего города. Юля, оставайтесь с нами на линии. Ну а мы, друзья, продолжаем наконец-то шоу.
2: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента Борт.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого. Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
1: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
2: Круг для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
1: Круг плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Остался всего один рекламный ролик.
0: Вечерний шопинг в Бел. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
3: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло солодка сметанковое «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
4: Мысли о том, что лето пролетело как-то слишком быстро, чаще всего почему-то приходят в голову именно в сентябре. Самый простой способ обмануть календарь – заменить не погоду, а атмосферу. Домашние ароматы работают почти быстро, как машина времени. Стоит появиться в комнате носком спелых фруктов и
5: любой марки года без каска и справок. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вега Бай.

0: Наконец-то шоу продолжается. У микрофона по-прежнему я, Саша Козырев, и пришло время рассказать что-то интересненькое.
1: Вдогонку.
0: Да, в рубрике «Вдогонку» рассказываю интересные факты из окружающего мира. И слушайте, теперь можно купить настоящую летающую тарелку. В Китае продают летающие аппараты, похожие на НЛО. 120 тысяч долларов. Внутри два места. Слушайте, удобно. Можно взять пассажира, который всю дорогу будет говорить: «А знаешь, вот я бы по земле тут поехал». Кабина прозрачная, круглая. Обзор просто прекрасный. Правда, если решили не идти на работу и сказали, что заболели, над офисом лучше не пролетать. Есть автопилот, и вот это очень-очень правильно. А еще аппарат может садиться

0: и цена воду. Кстати, полезная функция. После хорошего ливня можно парковаться где угодно. И, наверное, бесплатно. Но вот в этом случае, кстати, знаете, на работу станет интереснее добираться. Но если вдруг опоздаете на работу, то тут это выходит совершенно на новый уровень. Вот представьте, встречает вас начальник и спрашивает: извините, вы где были? Ну, знаете, меня тут задержали. Кто? Ну, сначала военные, потом ученые. Я им говорил, я из бухгалтерии. Поверили? Не сразу. В общем, хотели бы себе летающую тарелку? Подумайте.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Наконец-то шоу продолжается. Этим вечером вы в компании Unistar, и у нас есть уникальная возможность немного пообщаться. Запускаем драйв-чат, и знаете, обсуждая тему сегодняшнего вечера с нашими редакторами, мы спорили, что же взять. Ну вот, они голосовали за то, что за что вы любите дождливые осенние дни. Вот так должна звучать тема. Но я очень долго думал над тем, а вообще люблю ли я эти самые дождливые осенние дни. Пытался поставить себя на ваше место, и скажу честно, я как тот человек, которому пришлось закрыть мотосезон, потому что осенние холодные дожди. Человек, который не может покататься на велосипеде и поиграть в теннис на открытом корте. Ну, вот как, скажите, любить дождливые осенние дни? Поэтому я предлагаю немного другую тему. Давайте так, хобби, которое идеально подходит под осень. И почему, на ваш взгляд? Напишите, давайте пообщаемся с вами в Телеграме. Возможно, кому-то понравятся варианты, и кто-то возьмет и реализует все задуманное. Итак, пишите, хобби, которое идеально подходит под осень и почему. 610-9950, пишите ваши варианты к нам в Телеграм. Совсем скоро озвучу сообщение. Ну а прямо сейчас расскажу коротко о пробках. На Орловской улице от Максима Богдановича до Нововилинской образовалась пробка. Советую объезжать этот участок. Если стоите в машине и видите, как в боковое зеркало кто-то идет из пешеходов, улыбается ехидно и машет вам, знаете, вы стоите на Куйбышево. Там действительно серьезный затор от улицы Верхоружия до Сурганова. Небольшой затор на МКАДе от улицы Мирошниченко до Долгиновского трасса. Пожалуй, это самые крупные пробки к этому часу.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск Концерт». Телефон +3 731 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
6: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044 550 54 78.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк.бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
9: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
10: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Напомню, что мы в формате драйв-чат сегодня общаемся, причем на тему хобби, которое идеально подходит под осень и почему, на ваш взгляд. Напишите плюсы, минусы, пускай это будет такая небольшая история. Ну и, конечно же, пускай это будет реальное хобби, которым вы увлекаетесь. На мой взгляд, если честно, отличный вариант на осень – это записаться в бассейн. Ну, смотрите, берешь абонемент, плаваешь в свое удовольствие, а осенью, только осенью это работает. Летом лень, потому что как бы озеро, речка поблизости, но мы все равно не плаваем, но как бы есть возможность. Зимой холодно, особенно после бассейна, когда пойдешь до машины с мокрой головой, так и простыть можно. Поэтому бассейн идеальный, на мой взгляд, вариант хобби на осень. Ну, а от Александра прилетело сообщение, он предлагает заняться хобби-мотингом и хобби-веллингом. И на юг, в Бресте еще тепло. Ну, как вы понимаете, транспортное средство не нужно, нужен всего лишь руль. Поэтому, если вдруг увидите где-то одинокого парня на проспекте Независимости с рулем в руках, не осуждайте. Дима написал: вязание крючком. Плюсы очевидны. Носки, шарф и варежки. Но тут, Дим, вопрос такой возникает. Чтобы научиться базовым элементам вязания крючком и связать вот такой самый простой шарф, в среднем уходит от 6 до 15 часов суммарного времени. Только вдумайтесь, как много времени нужно потратить, чтобы научиться вязать. Возможно, потом вы сможете это как-то монетизировать и даже на этом зарабатывать. Но вот эти 15 часов звучит немного пугающе. Итак, друзья, продолжим общаться в формате драйв-чат, но для начала послушаем «Тату» от Ларин.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу продолжается. С вами Саша Козырев. И знаете, работать в понедельник гораздо легче, когда после работы вас ждет не только домашние вопросы и решение. Вот договоритесь, например, о встрече. Выберите фильм или решите приготовить что-то любимое. Пусть у дня будет очень приятное продолжение. Тогда и закончить дела вовремя захочется гораздо сильнее. Поэтому давайте усиливать это ощущение завершения рабочего процесса в понедельник. И для этого у нас есть парочка классных хитов. Hello от Мизма. В этом ритме будем двигаться в сторону дома. Также послушаем хит от группы «Братья Гримм». И Саманта Джейдс поет в эфире «Нистар». Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.
3: Наконец-то шоу. Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественно. Фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
6: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
7: Остался всего один рекламный ролик.

Р. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы

0: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов. Меня зовут Леся Никитина. Стало известно, когда в Минске включат отопление. Теперь это могут сделать раньше, уже после 3 холодных дней. А в прошлые годы местные органы власти ждали 5 дней, пишет СБ «Беларусь сегодня». В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы, поликлиники и санатории, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 10 градусов и ниже. А в квартирах включат отопление, когда наружная температура будет плюс 8 и ниже. В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ у детей. Главврач 6-й детской поликлиники Минска Анна Котова рассказала, что это характерно для 3-й недели сентября. Это связано с тем, что после летних каникул дети пошли в школу. И пока, по словам Анны Котовой, детский организм вновь не адаптируется и не сформируется коллективный иммунитет, подъем будет. Медики просят родителей с малышами избегать сейчас общественных мест и гулять в парке на свежем воздухе. Власти Венеции планируют повысить туристический налог до 30 евро. Это касается всех путешественников, которые приезжают на один день, пишет Белта. Сейчас такой сбор составляет 5-10 евро. Власти итальянского города считают, что эти суммы больше не оказывают необходимого сдерживающего эффекта, поскольку остаются доступными для большинства туристов. И в завершении выпуска. Короткие путешествия повышают качество жизни людей. К такому выводу пришли австралийские ученые после последних исследований. При этом, по их версии, туризм исцеляет всех по-разному, пишут РИА Новости. Так, сперва выход из зоны комфорта улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость человека. А уже это, в свою очередь, отражается на общем благополучии. Кстати, путешественники с чувствительной психикой выигрывают от смены обстановки больше, чем самые спокойные туристы. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии «Номер один» 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия «Номер один» в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.com. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по

всей стране, местами причем сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: 18:10 на часах, и знаете, к вечеру понедельника в офисе уже все на низком старте. Сумки собраны, ключи в руках, курсор уверенно движется к кнопке «Завершить работу». Даже коллега, который весь день никуда не торопился, неожиданно показывает отличную реакцию. Да, вечер он такой. И этим вечером мы с вами в формате «Наконец-то шоу». С вами Саша Козырев. И прямо сейчас расскажу о чем-то интересном.
1: О чем говорят машины?
0: Расскажу новости из мира моторов. Илон Маск показал кибертрак в роли средневекового рыцаря. В опубликованном им ролике

0: хочет довести модель до уровня создания полнометражных фильмов. Так что ждем кино, в котором автомобили Tesla будут не просто появляться в кадре, а играть главные роли. Экшен, как мы уже поняли, им точно подходит. Ну и представьте, «Игра престолов» с Tesla. Но почему бы нет? Фраза «зима близко» для электромобилей сразу приобретает совершенно другой смысл.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Вига Лизинг Авто.
1: Ну а мы, друзья, продолжаем наше общение в формате «Наконец-то шоу». Меня зовут Саша Козырев, и прямо сейчас мы с вами сыграем. Поэтому готовьте ваши мобильные телефоны. Напомню наш номер в Телеграме. Он вам пригодится. 610-9950. Игра «Прозевать невозможно». Поставлю вам фрагмент классной песни. Можно под нее и потанцевать, и попеть, но очень коротко. Это будет отрывок длиной 14 секунд. В какой-то момент исполнитель решит немножечко заскучать и зевнет. Какое слово мы пропустили в песне, я хочу у вас спросить. Если сможете догадаться, отдам классный подарок. Победитель сегодня получит гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Ну что, все готовы? Телефоны в руках. Поехали! Полетели. 610-9950. Это наш номер в Телеграме. Пишите ваши варианты, какое слово было пропущено в песне. Отдам подарок. Но, так как мы сегодня пели про путешествие по МКАДу, по автостраде, самое время рассказать о пробках в столице. 7 баллов из 10 возможных, по данным Яндекс.Пробки. Улица Сурганова стоит от Куйбышева до Старовилинского тракта. Сторожевская улица и улица Янки Купалы. Придется постоять от Старовилинской до проспекта Независимости. На проспекте Независимости достаточно

0: Это самые крупные пробки к этому часу.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай Аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер на закар.
7: Что ты сморкаешься, как дятел?
8: Все мне уши излохматил.
7: Если хочешь облегчения, спрей на закар про увлажнение.

0: Продолжается, мы с вами в одной компании, и пришло время подвести итоги нашей игры «Прозевать невозможно». Сегодня я вас попросил внимательно послушать кусок песни «Мальчик на девятке». Давайте еще раз.
1: Мой мальчик едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог. Я кружилась с ним на... А ты и дальше будешь одинок.
0: Какое же слово пропустил исполнитель, а точнее исполнительница? Было много разных вариантов. Как оказалось, кружилась прислали. Кто-то считает, что на автопати, на автостраде, на зло... На дискотеке каких только вариантов не было на самом деле, но почему-то

0: Раствор для горла Пеларга.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларга. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларга способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
6: В 18:28 в стране, вечер понедельника в самом разгаре, и согласитесь, это супер приятное время. Можно наконец убедиться, что зря мы так переживали воскресенье по поводу понедельника. В рабочий ритм уже вошли, дела сдвинули, а на сообщения все практически ответили в чатах. Теперь можно вот так переодеться, приготовить ужин, выбрать фильм на вечер. Только не спрашивайте себя, чем еще полезным заняться. На сегодня вы уж достаточно полезный человек, много всего сделали, поэтому устраивайтесь поудобнее. Если уже есть такая возможность, даже если вы в автомобиле, тоже устраивайтесь поудобнее. На дорогах пробки, поэтому нужно ехать расслабленным. Кстати, чтобы ехать было гораздо проще, послушаем парочку классных хитов. Bizarre от Madonna. Скоро!

0: что послушаем рубрику «Вось так мова».
1: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом.

0: банком «Намары» от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
2: До вторницы осталось 5 часов.
3: Выгодное предложение на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%.

0: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин». С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель слабосолёная, филе кавалак со скурой 10,99 за 180 грамм. «Мартин» – гэта выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
2: Привет, я Кайла. Я родилась в Венесуэле, но теперь уже много лет живу в Беларуси. Мне здесь нравится. А еще мне нравится белорусский язык. Я ищу его с вами в эфире Юнистар. Сегодня я приготовила для вас сюрприз. Слово, которое мне очень понравилось. Неспазяванка. Неспазяванка – это и есть сюрприз по-белорусски, потому что его получаю неожиданно. Неспазяванно. А как говорит одна моя подружка – неспазевки. Но чтобы сюрприз удался, нужно его хорошо подготовить, то есть подрихтовать. Добро подрихтуешься, отримается, як мае быть. Теперь я знаю, что як мае быть значит, что все сделано как надо.
1: Вось так мова. Вось так мова.

0: Наконец-то шоу продолжается. Этим вечером мы с вами в одной компании. Меня зовут Саша Кузырев, и прямо сейчас у нас в эфире рубрика
1: «Вдогонку».
0: Да, в этой рубрике я рассказываю любопытные факты из окружающего мира. Так вот, чтобы почувствовать себя в тропиках, теперь не обязательно лететь в Индию или в Амазонку. Xiaomi выпустила ванночку для ног с функцией тропического дождя. Внутри установлена система распыления, создающая эффект дождевой завесы. Вода подается сверху и омывает не только подошвы, но и всю стопу. То есть, пока вы сидите дома и смотрите телевизор, ноги у вас где-то в тропиках. Главное потом суметь объяснить остальному организму, почему его туда не взяли. Вообще название решает многое. Просто намочить ноги, вот согласитесь, как-то, ну вот так, неприятненько. Намочить их под тропическим дождем уже домашняя спа-процедура. Сразу хочется приглушить свет, поставить

0: шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Сегодня в формате драйв-чат мы с вами продолжаем общаться на тему хобби, которое идеально подходит под осень и почему. И, возможно, какое-то хобби появилось у вас этой осенью. Расскажите нам, 610-9950. Для этого есть наш телеграм, он открыт. Вот Марта написала сообщение, что лучшее хобби – это конные прогулки. Муж подарил сертификат, теперь каждый выходный катаемся к лошадкам. Ну, судя по всему, муж вас возит, вы катаетесь, а муж, как обычно, грустным взглядом провожает вас куда-то вдаль. Когда вы уезжаете. Вадим считает, что лучшее влечение на осень, которое помогает бороться с депрессией, это бачата. Танцую уже несколько лет, всех приглашаю. Ну что ж, Вадим, мы вам завидуем. Анастасия написала, попробовала медитацию в гамаках, можно ли это назвать хобби? Вопросики. Но прекрасно, всем советую попробовать этой осенью. Вот, Анастасия, это очень круто. Но есть один минус. Вот я как трудоголик могу сказать, приходишь, ложишься в гамак, звучат разные приятные звуки, и что ты делаешь? Просто засыпаешь. Получается, мы просто платим за сон? Ну, есть вопросики. Хотя, если кто-то готов попробовать, напишите к нам тоже в Телеграм. Ну, а мы летим дальше. Я прямо сейчас расскажу о пробках. Удастся ли вам пролететь их на своем автомобиле? Будьте аккуратнее. Большая пробка у нас на Куйбышева от улицы Верхоружи до Сурганова, на Червякова от улицы Осипенко до Орловской небольшой затор, и на МКАДе сложно проехать от Люцинской улицы до проспекта Победителей. По крайней мере, это все крупные заторы к этому часу. Дальше дороги свободны.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Работа там, где вас действительно

0: районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: До вторницы осталось 5 часов.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
1: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вас. Вашего бизнеса.
6: МТ-банк.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
9: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
10: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
11: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
12: Партнер – препарат «Нанолар».
13: Аргентокиан «Нанолар» представляет... Простыло горло? Вот удар!

0: Нанолар.
1: Аргента Киа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргента Киа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

Друзья, наконец-то шоу продолжается, и наш драйв-чат открыт для ваших сообщений. 610-9950, наш номер в Телеграме. Сегодня мы говорим, какое хобби идеально подходит под осень, почему и какое хобби, возможно, появилось именно у вас этой осенью. Вот Иван написал, что хобби, которое можно попробовать осенью, это байдарки. Кто-то скажет, холодно, но на самом деле атмосфера совершенно другая, поэтому всем рекомендую. Но, судя по всему, Иван, вы пробовали, поэтому вы еще фотографиями можете поделиться, чтобы подтвердить, что да, можно и осенью на байдарках плавать, и даже в дождь. Вика написала, мое хобби на осень, я каждый четверг выбираю новое уютное кафе, обязательно кофе с корицей и пару страниц любимой книги. Олег коротко написал, что выезжаем ребятами на природу кататься на мотоциклах эндуро. Ну, вы, пожалуйста, Олег, там с друзьями поаккуратнее, а то, знаете, осень, много глубоких луж, грязь, а жены ждут вас домой целыми и невредимыми. Пишите свои варианты, какое лучшее хобби на осень и какое хобби появилось у вас. 610-9950 в наш Телеграм. Ну, а мы летим дальше.

0: Шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Знаете, вечер понедельника вообще стоит оставить только для себя. Рабочий вопрос сегодня уже получили достаточно внимания. Теперь ваша очередь. Можно спокойно поужинать, прогуляться или устроиться на диване с книгой, но это только как доберетесь домой. Ну а чтобы дорога была комфортной, приятной, слушаем с вами хит за хитом в эфире Unistar. Уже скоро главный хит, не, хит, хит лета от Хюгела. Немного романтики в наш плейлист и наш вечер от Ёлки. И Wake Up Call от Maroon 5.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, с каким запросом ни в коем случае нельзя обращаться к искусственному интеллекту.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра вы узнаете, как короткие путешествия повышают качество нашей жизни.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Джоб. Работа.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Организму нужен белок? Съешь баночку «Нота впрок». Хумус, закуска.

сегодня Гомельскую область и Могилевскую, а завтра начнут подтягиваться циклоны с юга. Во многих районах страны синоптики прогнозируют ливни, местами грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Из-за этого на завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Стало известно, когда в Минске включат отопление. Теперь это могут сделать раньше, уже после 3 холодных дней. А до этого местные органы власти ждали 5 дней, пишет СБ «Беларусь сегодня». В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы, поликлиники и санатории, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 10 и ниже, а в квартирах включат отопление, когда наружная температура будет плюс 8 и ниже. Клещи вышли на второй пик активности в Беларуси. Все из-за относительно теплой погоды и влажного воздуха, говорят эпидемиологи. Как пишет Newsbuy, так как сейчас в разгаре сезон грибов, половина укусов приходится на леса и парки. Поэтому любителям тихой охоты советуют не забывать максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. И в завершении выпуска. Новорожденной девочке в Барановичах дали очень редкое имя. Малышку назвали Мальтой. В истории местного ЗАГСа такой случай оказался первым. Имя Мальта имеет древнегреческие корни и происходит от названия острова Мелита. Ему приписывают сразу несколько значений. Медовая, тихая гавань или дающая жизнь. В начале сентября в Барановичах также появилась девочка Раиса. Как оказалось, сегодня и оно довольно редкое. В последний раз в этом городе девочек так называли 14 лет назад. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. И в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь, так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

клиентов уже вернул на руль классические кнопки. Получается, прогресс — это не обязательно добавить экран и убрать все остальное. А то с такими технологиями, знаете, скоро перед поездкой придется спрашивать не как раньше, взял права или нет, а ты условия пользуешься.

0: С вами этим вечером я, Саша Козырев, и уже совсем скоро мы узнаем с вами астрологический прогноз на завтра. Мы, конечно, астрологам не всегда доверяем, но гороскоп открываем с надеждой. Вдруг нам сегодня хорошие новости принесут, и если обещают удачу и деньги, почему бы не прислушаться? Люди все-таки изучали звезды. Ну а если предупреждают о трудностях, ну, что за ерунда? Как можно предсказать день по дате рождения? В общем, все проверим совсем скоро в эфире Юнистар, но для начала послушаем хит от Энрике Иглесиаса.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся

0: 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Наш с вами понедельник уже на финишной прямой, на часах 19:22, а значит мысленно где-то там уже во вторнике. И что нам говорят астрологи? Прямо сейчас расскажу вам небольшой деловой гороскоп. Так вот, Овны, приготовиться. Завтра звезды рекомендуют вам с особой тщательностью заботиться о вашем здоровье. Тельцы, что же ждет вас? Плодотворному дню могут помешать напряженные отношения с вашими подчиненными, так что вам придется проявить чудеса дипломатии. Близнецы, завтра вы будете пребывать под пристальным наблюдением начальства, поэтому постарайтесь сделать все по первому разряду. В общем, красиво. Ну и, конечно, близнецы, не удивляйтесь, придя на работу, если вдруг увидите, что напротив вашего рабочего места установлена видеокамера, возможно, это звезды подсказали начальнику. Итак, раки, у вас есть оригинальная идея, но она выглядит слишком смелой, чтобы ее внедрить. Ерунда. Вам завтра однозначно стоит рискнуть и реализовать свою идею. Львы, что касается вас, встретьте этот день разговором по душам с вашим коллегой или даже начальником. Поэтому не пейте слишком много кофе с утра. Вам предстоит долгий, приятный разговор за чашечкой кофе, но уже в офисе. Девы, не спорьте с начальством. Ваш шеф пребывает в самом, что ни на есть, плохом расположении духа. Поэтому, если возможно, сведите к минимуму общение с ним. Девы, завтра включаем маскировку и прячемся между где-то фикусом, цветами, кулером и компьютером. Весы, завтра смело можете просить у вашего начальника прибавки к зарплате, продвижение по службе, даже звездочку с неба. Слушайте, ну завтра, мне кажется, каждый завидует весам и на мгновение хочет оказаться в их шкуре. Скорпионы, завтра никто не поможет вам в решении ваших проблем насущных лучше, чем ваши друзья. Поэтому обязательно держите поближе телефон, чтобы в самый ответственный момент им написать вдруг помогут. Стрельцы, такое количество разного рода идей порой на работе к вам не приходит. А вот завтра как раз-таки и будет их просто тьма, целый рой гениальных идей. Стрельцы, не забудьте взять с собой блокнот, чтобы все записать. Козероги, иногда стоит забыть о своих принципах или промолчать. Так что, по крайней мере, вам придется завтра поступить, когда надо промолчать, когда надо ответить. Будьте аккуратны и балансируйте вот на грани. Водолеи, у вас, кажется, начинается полоса неудач. Да, это астрологи говорят не очень приятные новости для водолеев, но водолеи, вы же помните, что жизнь, она как зебра. Неудач, потом удачи, неудач, потом снова классная удача, поэтому дерзайте. Рыбы, завтра звезды не рекомендуют вам уделять слишком много внимания рабочим мелочам. Постарайтесь успеть завершить главные этапы вашей трудовой деятельности и уже потом задумываться об оформлении презентации в форме подачи. Мне остается пожелать всем сил, терпения и немножко с ужасом смотрим по гороскопу на завтрашний день, но зато весам повезло как никогда. Ждите прибавку.
1: Радио Юнистар. Юнистар.

Мы уже, друзья, с вами на финишной прямой. Напомню, что сегодня в формате драйв-чат мы обсуждаем тему, какое хобби идеально подходит под осень и почему, и какое хобби появилось у вас. Есть уже сообщения в нашем чате, их много, поэтому пишите, дополним эту картинку. Устроим с вами небольшой вечерний такой драйв-чат, пообщаемся плодотворно, ну и, конечно, послушаем хит за хитом. Скоро «Дай-дай» от Барна Бой Шакиры.

0: группа Black Eyed Peas. И не пропустите рубрику «Надо знать».
1: Реклама.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
4: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
5: «Надо знать».
7: Бывало ли такое? Вы слышите по радио любимый трек, и на душе сразу становится тепло.
6: Мы с удовольствием подпеваем свежим современным хитам, но именно песни времен нашего студенчества пробуждают самое приятное воспоминание. Нам кажется, что эти мелодии звучат как-то по-особенному. Ученые доказали, все дело в особенностях нашей памяти. И вот интересный факт. В возрасте от 11 до 22 лет наш мозг острее всего реагирует на мир вокруг. Музыка, которую мы слушали в этот яркий период, очень крепко связывается с первыми свиданиями, встречами с друзьями и большими надеждами. Поэтому, когда знакомые треки снова звучат в динамиках, мозг мгновенно выделяет гормоны радости. Любимые песни работают для нас как приятная машина времени. Они на пару минут возвращают те самые чистые эмоции и дарят отличный заряд оптимизма. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: Вечер продолжается, наконец-то шоу с вами, я Саша Козырев, и прямо сейчас в рубрике «Вдогонку».
1: Вдогонку.
0: Расскажу вам любопытный факт. Не каждый человек может полететь в космос, а вот Пикачу взял и полетел. Как рассказали на .by, плюшевая игрушка побывала на МКС и провела там 67 дней. Без медицинской комиссии, многолетней подготовки и ответа на вопрос, а кем вы видите себя, ну так, через 5 лет. В общем, исследования Пикачу не проводили. Как вы понимаете, он просто стал частью космической программы. Пока на станции работали космонавты и шли научные эксперименты, у него была одна задача. Оставаться плюшевым. Ну и после возвращения на Землю отдых ему точно, отдыхать ему не придется. Игрушку отправят на выставку, а еще выпустят коллекцию одежды и аксессуаров с космическим героем. Вообще впечатляющая карьера. Сначала ты мягкая игрушка, потом участник космической программы, потом лицо коллекции одежды, и все это ни разу не выйдя из своей зоны комфорта. Ну и знаете, мне кажется, что вы ничего не успеваете в жизни, просто не сравните себя с Пикачу. Если вдруг такое закралось в вашу голову, у него хотя бы бытовых забот нет, в отличие от нас. Ни кредитов, ни стирки. Ну, хотя вот стирка, возможно, самое страшное, что было в его жизни.
2: Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за.

Какое хобби идеально подходит под осень и почему? И каким хобби вы решили заняться? Каким увлечением? Что появилось в вашей жизни этой осенью? Вот, например, Игорь написал, что этой осенью он наконец-таки решил начать учить английский. Игорь, вы большой молодец. Я вам завидую и хочется сказать: So, how is it going? Надеюсь, у вас перевод уже есть в голове. Итак, классное хобби. Татьяна написала: книжный клуб. Собираемся обсуждать прочитанные за месяц книги, ароматный кофе, уютное пространство, приятное общение, знакомство с новыми книгами. Это очень круто, Татьяна. Я вас

0: ночи ярче, а место в квартире не заканчивается. Ну а мы летим дальше под ритмы от Эдварда Майи с Terror Love.
1: Реклама. Бабушка, откуда у тебя такие зубы? Стомика.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер – препарат Пробакталор.
6: Носик, ушко,
7: горло, ротик.
8: Для поддержки пробиотик.
9: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.

0: Друзья, наш вечер, наконец-то, шоу подходит к своему завершению. Мне кажется, получился продуктивный старт рабочей недели. Да, понедельник позади, можно выдохнуть, набрали хороший ритм, и завтра мы обязательно все продолжим. Будем разыгрывать подарки, будем общаться с вами на разные интересные темы. Кстати, отдельное спасибо всем, кто написал сообщение в наш чат, не поленился. Надеюсь, ваша дорога домой была приятной. Ну а в эфире наш вечер продолжает хит за хитом. Я лично прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Саша Козырев. Всем нескучной ночи, ну и, конечно же, приятной дороги.
1: Это Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, с каким запросом ни в коем случае нельзя обращаться к искусственному интеллекту.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра вы узнаете, как короткие путешествия повышают качество нашей жизни.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО ИМВБ РБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
6: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
3: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Сильные дожди обещают синоптики на этой неделе в Беларуси. Виной всему серия циклонов. По данным Белгидромета, первый накроет сегодня Гомельскую область и Могилевскую, а завтра начнут подтягиваться циклоны с юга. Во многих районах страны синоптики прогнозируют ливни, местами грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Из-за этого на завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Стало известно, когда в Минске включат отопление. Теперь это могут сделать раньше, уже после трех холодных дней. А до этого местные органы власти ждали 5 дней, пишет СБ «Беларусь сегодня». В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы, поликлиники и санатории, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 10 и ниже, а в квартирах включат отопление, когда наружная температура будет плюс 8 и ниже. Клещи вышли на второй пик активности в Беларуси. Все из-за относительно теплой погоды и влажного воздуха, говорят эпидемиологи. Как пишет Newsby, так как сейчас в разгаре сезон грибов, половина укусов приходится на леса и парки. Поэтому любителям тихой охоты советуют не забывать максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. И в завершении выпуска. Новорожденной девочке в Барановичах дали очень редкое имя. Малышку назвали Мальтой. В истории местного ЗАГСа такой случай оказался первым. Имя Мальта имеет древнегреческие корни и происходит от названия острова Мелита. Ему приписывают сразу несколько значений. Медовая, тихая гавань или дающая жизнь. В начале сентября в Барановичах также появилась девочка Раиса. Как оказалось, сегодня и оно довольно редкое. В последний раз в этом городе девочек так называли 14 лет назад. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно,

гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

0: реклама.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была...

0: Опасный Детройт, я за тобой, как нет.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. И в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей.

0: короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах Беларуси пройдут дожди, местами сильные. В Бресте и Гродно будет плюс 8, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске до 11 тепла. И в Минске этой ночью плюс 8, 10 и временами дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. И в Минске завтра днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.